0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Васильки – удивительные цветы, известные почти во всем мире. В гробнице Тутанхамона был найден маленький венок из васильков. Цветы высохли, но спустя тысячелетия полностью сохранили свой цвет и форму. Сегодня васильки. Род васильков включает по современным ботаническим данным от 500 до 770 видов. Такое расхождение в цифрах связано с тем, что васильки очень сложно классифицировать. Они скрещиваются между собой и, кроме того, постоянно открываются новые виды. На территории России растет около 80 видов васильков. А произошли васильки из Турции, их генетические предки росли в Анатолии. Васильки распространились по миру как спутники злаковых культур. Их семена путешествовали вместе с зернами ржи и пшеницы. Красивая легенда гласит, что небо упрекнуло Ниву в неблагодарности за дожди. И чтобы доказать свою любовь, спустилась к ней в виде синих цветов среди колосьев. Научное видовое название васильков «Цианус» переводится как «синий». По преданию, римский юноша Цианус погиб на хлебном поле, и богиня Флора превратила его в синий цветок в знак его преданной любви к ней. Родовое название василька Центаурия связано с древнегреческим мифом о кентавре Хироне, который вылечил соком василька рану от ядовитой стрелы, пущенной Гераклом. Василек относится к семейству астровых или сложноцветных, что делает его близким родственником подсолнуха и ромашки. Помимо привычного синего цвета, васильки бывают белыми, желтыми, розовыми, фиолетовыми и бордовыми. Дикие васильки отлично переносят засуху и редко поражаются вредителями и болезнями. Фактически, это один из самых стойких в природе цветков. Васильки дают отличный мед. С одного гектара можно получить до 50 килограммов меда. Васильковый мед имеет легкий зеленый оттенок. Синий пигмент из лепестков василька использовали для получения качественных художественных красок. Кстати, на лепестках васильков есть пигментные пятна, поглощающие ультрафиолет. Их не видит человек, но они являются яркими маяками для летающих насекомых. И что на первом месте? Известно, что с древнегреческого слово «базиликон» переводится как «царский». На Русь это название пришло вместе с именем Василий. Есть такое сказание. Василек назван в честь красивого парня Василия, в которого влюбилась русалка. Она предлагала Василию жениться на ней и жить под водой, но он отказался. И тогда она превратила его в красивый синий цветок.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 21 июля – день вредной еды. Считается, что сегодня даже приверженцы ЗОЖ могут позволить себе нарушить правила. Термин «нездоровая еда» ввел в 70-е годы прошлого века американский микробиолог и диетолог Майкл Джекобсон. Он активно боролся за маркировку искусственных трансжиров, составил список вредных продуктов и придумал выражение «пищевое порно» для калорийной неполезной пищи, созданной исключительно для вкусового удовольствия. Популярное в США итальянское блюдо «фетучини Альфредо» диетолог называл «сердечным приступом на тарелке». Это блюдо названо в честь создателя, повара Альфредо Дилей. Он подавал его в своем ресторане в Риме в начале 20 века. Традиционный рецепт таков. Широкую яичную пасту отваривают альденте до состояния, когда она еще слегка упругая. Далее смешивают со сливочным маслом в глубокой сковороде и добавляют тертый сыр пармезан. Все постоянно помешивают до состояния крема. В этом блюде на 500 граммов пасты приходится по 200 граммов сливочного масла и пармезана. Получается густой, насыщенный и очень калорийный соус.
1: Новости со всего света для слушателей старше 12 лет.
4: Возможно, сегодня утром вы посмотрелись в зеркало, заметили легкую отечность и тут же вспомнили модные советы, списав плохой внешний вид на высокий кортизол. Ленты соцсетей действительно переполнены призывами воевать с этим гормоном стресса. Но известный нью-йоркский диетолог Эми Шапира на портале Fox News напомнила: кортизол нам жизненно необходим. Именно он дает энергию подняться с постели и поддерживает иммунитет. В норме его пик приходится как раз на утро, а к ночи уровень падает. Проблемы начинаются только при затяжном стрессе. Хронически высокий кортизол серьезно бьет по здоровью, отсюда тревожность, бессонница и выгорание. А вот популярный миф про отекшее кортизольное лицо Шапира считает явным преувеличением. Диетолог подчеркивает, утренние отеки редко связаны с гормонами. Чаще всего причины прозаичнее – избыток соли в ужине и нехватка воды. Вместо самодиагностики эксперт советует сдать анализы у врача и просто пересмотреть привычки. Помните, что кофе натощак и активный спорт поздно вечером провоцируют ненужные скачки гормона. Ну а беречь свои нервы – это действительно хорошая идея.
5: Здравствуйте. Президент Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС, заявил в интервью агентству ТАСС посол по особым поручениям МИД Марат Бердыев. Саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества должен состояться в Шэньчжэне 18 и 19 ноября. В МИДе добавили, что визит президента России свидетельствует о том, какое значение наша страна придает экономическим отношениям с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Санаторий «Обуховский» сможет принять посетителей не раньше 26 июля. Камышловский район стал одной из территорий, пострадавших в результате дождевого паводка. Уровень воды остается высоким. «Мы вынуждены продлить приостановление приема гостей», сказано на официальной странице «Обуховского» ВКонтакте. Со всеми, чей заезд попадает на период простоя, должны связаться сотрудники «Обуховского», чтобы согласовать переносы дат заездов, либо возвратить деньги за путевки. Из-за подтоплений, напомню, не работает с 13 июля. Количество кафе и ресторанов в Екатеринбурге сократилось на 7% с начала этого года. По данным исследования «Контурфокус», которое приводит «Коммерсант Урал», среди крупных городов отрицательная динамика зафиксирована только в Свердловской области. В целом, за первые полгода число организаций общепита увеличилось почти на 3500 участников. Лидерами по числу заведений остаются Москва, Подмосковье и Краснодарский край. Банк России в пятницу снова вернется к обсуждению вопроса ключевой ставки. Самым вероятным сценарием эксперты называют сохранение показателя на уровне 14,25%. РБК напоминает, что ключевую ставку Банк России снижал от заседания к заседанию, начиная с июня 2025 года. Последний раз неизменный ЦБ оставлял ставку в апреле прошлого года на рекордном уровне 21%. Почти половина россиян играют в интеллектуальные игры. Этому виду досуга хотя бы иногда уделяют время 46% респондентов. Это выяснил ВЦИОМ. Чаще всего россияне играют в шахматы. Каждый третий опрошенный. На втором месте судоку. Их решает каждый десятый. И в шашки играют 9% россиян. Это третья строчка рейтинга. Главным препятствием для интеллектуальных игр у половины становится нехватка времени. 28% заявили об отсутствии интереса, а у 18% отсутствуют условия для игры. Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: На этой неделе вазовский внедорожник «Лада Нива Legend» шагнул в новую технологическую эру. В понедельник, 20 июля, прямо в день 60-летия «АвтоВАЗа», запустили серийное производство глубоко модернизированной «Нивы». К дилерам первые машины начнут поступать в конце августа. Инженеры пытаются удивить вещами, которые во всем мире считаются базой последние лет 30. Например, появилась водительская подушка безопасности. Ради этого пришлось серьезно модернизировать структуру кузова. Также внедорожник получил частичную двустороннюю оцинковку, а ключ зажигания теперь вставляется с привычной правой стороны. Руль, к слову, просто позаимствовали у «Лады Гранты». Под капотом прописался новый 8-клапанный мотор объемом 1,8 литра на 90 лошадиных сил. Модернизация позволила скинуть с разгона до 100 км в час целых 2 секунды. Правда, это все равно занимает бесконечные 15 секунд. Завод обещает удержать от роста цену обновленной легенды. Спасет ли это культовый внедорожник от конкурентов, покажет время.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 21 июля 1969 года астронавт Нил Армстронг стал первым на Луне. В этот день он произнес знаменитую фразу «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Вместе с Армстронгом на Луне в рамках миссии «Аполлон-11» побывал и Басс Олдрин, но вышел на поверхность спутника позже командира на 15 минут, и все лавры достались Нилу. Во время исторической посадки на Луну Олдрина звали Эдвин, а Басс – его детское прозвище, которое в 1988 стало официальным именем. Первый исторический выход людей на Луну длился больше 2,5 часов. Астронавты установили там

0: 20 лет.
1: Наша Вселенная оказалась сладкой. Астрономы из Испанского центра астробиологии обнаружили в самом центре Млечного пути запасы сахара. Речь об эритрулозе – углеводе, который на Земле содержится в обычной малине. С помощью сверхчувствительных радиотелескопов ученые разгадали давнюю научную загадку. Ранее в земных лабораториях этот сахар никак не получалось синтезировать в нужных объемах. Теперь понятно почему. Судя по всему, Земля получила этот элемент в уже готовом виде из космоса, еще на этапе своего формирования, около 4 миллиардов лет назад, во время массовой бомбардировки планеты кометами и метеоритами. На Землю тогда пролился настоящий космический ливень. Из космоса доставили миллионы тонн малинового сахара. Он попал в так называемый первичный бульон, где как раз зарождались первые живые организмы. Такой сахар – важный химический триггер. Он заставляет другие простейшие молекулы складываться в основу для РНК и ДНК. Новое открытие доказывает, базовые ингредиенты для зарождения жизни в избытке распределены по всей нашей галактике.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Рейтинг качества автомобилей, выпускающихся в Китае, опубликован авторитетным аналитическим агентством J.D. Power. Эксперты проанализировали отзывы китайских автовладельцев, которые купили новые машины в конце прошлого или начале этого года. Главный вывод. Автомобили китайской сборки стали надежнее. В общем зачете лидирует локализованный премиум-сегмент Land Rover, Cadillac и Volvo. Среди массовых марок самыми качественными признаны Cherry, Geely и Chang'an. Из популярных на нашем рынке моделей лидерами в своих классах названы кроссоверы Chang'an и Geely Coolray, семейство Cherry Tiggo, а также седаны Cherry Ariza 8 и Geely M-Grand. Интересно, что у владельцев почти нет претензий к двигателям и трансмиссии. Подавляющее большинство нареканий вызывают сбои мультимедийных систем и некорректная работа электронных ассистентов.

0: Радио Оси, 103.7 FM, 7 часов в Екатеринбурге. На Радио Оси новости.
1: Уведомления о подписании договоров кредита и займа начнут приходить в личный кабинет на госуслугах. Новая мера поможет повысить осведомленность граждан о возникших долговых обязательствах, а также позволит заемщику отказаться от них в период охлаждения, если кредит или займ на его имя оформили мошенники. Соответствующий законопроект приняла Госдума. Также банки и микрофинансовые организации с 1 октября 2027 года должны будут оперативно передавать сведения о потребительских кредитах и займах в бюро кредитных историй. Санаторий Обуховский сможет принять посетителей не раньше 26 июля. Камышловский район стал одной из территорий, пострадавших в результате дождевого паводка. Уровень воды остается высоким. «Мы вынуждены продлить приостановление приема гостей», сказано на официальной странице Обуховского ВКонтакте. Со всеми, чей заезд попадает на период простоя, должны связаться сотрудники Обуховского, чтобы согласовать перенос и дат заездов, либо возвратить деньги за путевки. Обуховский из-за подтоплений, напомню, не работает с 13 июля. Количество кафе и ресторанов в Екатеринбурге сократилось на 7% с начала этого года. По данным исследования «Контурфокус», которое приводит «Коммерсант Урал», среди крупных городов отрицательная динамика зафиксирована только в Свердловской области. В целом за первые полгода число организаций общепита увеличилось почти на 3,5 тысячи участников. Лидерами по числу заведений остаются Москва, Подмосковье и Краснодарский край. Банк России в пятницу снова вернется к обсуждению вопроса ключевой ставки. Самым вероятным сценарием эксперты называют сохранение показателя на уровне 14,25%. РБК напоминает, что ключевую ставку Банк России снижал от заседания к заседанию, начиная с июня 2025 года. Последний раз неизменный ЦБ оставлял ставку в апреле прошлого года на рекордном уровне 21%. Почти половина россиян играют в интеллектуальные игры. Этому виду досуга хотя бы иногда уделяют время 46% респондентов. Это выяснил ВЦИОМ. Чаще всего россияне играют в шахматы. Каждый третий опрошенный. На втором месте судоку. Их решает каждый десятый. И в шашки играют 9% россиян. Это третья строчка рейтинга. Главным препятствием для интеллектуальных игр у половины становится нехватка времени. 28% заявили об отсутствии интереса, а у 18% отсутствуют условия для игры. Официальный доллар 78.32, евро 89.55.
0: В центре Екатеринбурга плюс 21. Сегодня днем переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и плюс 27.32.
2: В СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на радио Си.
2: Спонсор рубрики ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом Парацельс делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
4: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом Парацельс. Екатеринбург, Большакова 68. Расписание специалиста по телефону 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио Си прекрасные песни с летним настроением, хотя сейчас этого настроения мало у кого нет, потому что, во-первых, радио Си, а еще прекрасное летнее утро. В центре Екатеринбурга плюс 22 градуса, днем сегодня до плюс 30. Тут можно и пешком прогуляться с утра, и на мотоцикле. А машин, кстати, не очень много, но об этом мы еще поговорим. С вами Андрей Королев. Доброе утро, хорошей среды. Сегодня 22 июля. И какому знаку зодиака сегодня повезет больше всего, узнаем минут через 5 на радио Си.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк. Парк.
5: Да!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
8: Он и она.
9: Гармония любви.
8: Он, она и...
9: Гармония семьи.
10: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
11: Гармония.
12: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
13: Сегодня в Кировском. Творог Полевское. 5% 109,99 за 300 граммов. Батончик «Пикник Биг». 79,99 за 76 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
14: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде. Насладиться утренним кофе с видом на любимый город. Поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
15: Реклама «Дом культурный». ОАЗ SKM Библиотечная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Пробок нет. И появляются первые небольшие затруднения на Бакинской, Комиссара Донбасска и Бибеля, а еще на трудовой Губахинской проезжей перед Норильской. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
16: Радио «Си» 103,7 FM.

0: Такие летние денечки, как сегодняшние, будем вспоминать потом долгими зимними вечерами. Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7.21. В центре города плюс 22. Днем до плюс 30. А сейчас на Радио Си гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, в ваших интересах отделить мечты от реальности. Попытка выдать желаемость действительно приведет к ошибкам. Тельцы, ваша роль может измениться. Это относится как к личным, так и к рабочим отношениям. Близнецы, возможны хлопоты из-за близких, но для вас это будет хорошей возможностью отвлечься от надоевших рабочих вопросов. Раки, день творчества, мечтаний и романтики. Возможно, вы даже примете какое-то важное решение на эту тему. Львы, вы сможете взять желаемый темп в делах, но теперь встанет вопрос, как его удержать. Сил может не хватить. Девы, возможно, задержки в принятии решений, от которых зависят ваши дела. У вас должен быть запасной план действий. Весы, вы можете стать жертвой собственной небрежности. Например, вы можете забыть что-то важное или допустить дурацкую ошибку в документах. Скорпионы, для принятия решений вам может не хватить информации. Либо ищите недостающие сведения сами, либо придется ждать, как пойдут события. Стрельцы, некоторые события покажутся вам хаотичными, но они внесут в вашу жизнь и мышление, необходимую вам встряску. Козероги, ваши планы потребуют проверки и структурирования. Вы можете обнаружить в них потенциально рискованные или ненужные компоненты. Водолеи, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Девиз дня – делаем все, на что хватит сил и времени. Рыбы, возможны неоднозначные ситуации, связанные с личной жизнью или семьей. Старайтесь исключить двусмысленность из своей речи и поведения.
0: Кто в нашем организме является главным потребителем кофе? Об этом через 5 минут на Радио Си.

0: На радио Си Элтон Джон и Дуа Липа, Cold Heart. У нас сегодня только такое сердце холодное, а все остальное очень-очень горячее. В центре Екатеринбурга плюс 22 градуса, днем до плюс 30. На часах 7.27. Если вы еще не успели попить с утра кофеек, можете попить его более осознанно. А почему, расскажет Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы много раз читали новости о том, что кофе снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и даже некоторых видов рака. Теперь этот список пополнился новыми данными. Масштабное исследование ученых из медицинского центра Сидар-Синай показало, что главным бенефициаром употребления кофе может быть наша печень. Медики проанализировали базу данных более полумиллиона человек, за здоровьем которых наблюдали несколько десятилетий. Результаты следующие. У тех, кто регулярно пьет кофе, риск развития цирроза ниже на 32%, а вероятность возникновения рака печени уменьшается на 47%. Связь подтвердили и анализы крови. У любителей кофе зафиксирован повышенный уровень белков, отвечающих за здоровую функцию печени. Что важно, защитный эффект обнаружили и у тех, кто выбирает напиток без кофеина. Похоже, дело в растительных антиоксидантах, флавоноидах и фенолах, которые содержатся в зернах. При этом авторы работы напоминают, кофе не заменит базовую заботу о здоровье. Контроль веса, сахара, холестерина, давление, отказ от вредных привычек и физическая активность остаются главными правилами профилактики.
0: Конечно, кофе никогда лекарством не был, но после таких новостей как будто бы кофе начинаешь пить осознанней. Радиоси с вами. Доброе утро, хорошей среды.
4: Реклама. У каждой семьи свой дом. Своя история. Салон и любимая кухня помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат. Чемпионат России, признанные чемпионы и юные таланты, яркие соревнования и рекорды, гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРС 118-784-718-9584.
6: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
7: Лето знает, что нам нужно. Распродажа! Скажем дружно.
8: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. Сэла, Спортмастер Про, Зарина, Бифри и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
9: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
10: Оглянуться не успели?

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Радио «Си» – золотые хиты. 7.33 в Екатеринбурге, в центре города плюс 22, днем до плюс 30. А сейчас на Радио «Си» новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Москва не планирует контакты с новым премьером Великобритании Энди Бернамом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также, по словам официального представителя Кремля, в Москве обратили внимание на заявление нового главы британского правительства о

0: патогенов оказываются достаточно комфортными. Александра Короткова, Радио Си.
1: В центре Екатеринбурга плюс 22 градуса. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и плюс 28,30. В Нижнем Тагиле, в Первоуральске, в Краснотурьинске плюс 27,29. В Новоуральске плюс 25,27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. Хорошей среды. Сегодня 22 июля. На часах 7:39. В центре города плюс 22 градуса. Сегодняшний день будет жарким и сухим. Что сейчас находится в одном из немногих деревянных дворцов 18 века, который сохранился, который построил граф Шереметьев, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 июля.
1: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
2: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
3: Сегодня в Кировском сыр российский «Касмак» 159,99 за 200 граммов. Колбаса вареная, классическая, «Папа может» 99,99 за 300 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
4: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
1: Волынка. От этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.etspkr.rf. Для зрителей старше 6 лет.
5: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
6: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Хончи». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшие пробки появились на Серафим Дерябиной от Грузовска до Швумяна, на Сибирском тракте перед остановкой «Союз» и на трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
7: Реклама.
8: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
9: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
8: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
9: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
10: Радио «Си». 103,7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7:47 в центре Екатеринбурга плюс 22 градуса, днем до плюс 30. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 июля 1795 года в Москве в имении графа Николая Шереметьева открылся театр-дворец Останкино. В труппе насчитывалось почти 200 крепостных артистов, в репертуаре значились больше сотни спектаклей, а примадонной оперы была знаменитая крепостная Прасковья Жемчугова, возлюбленная графа, а позднее его официальная жена и мать его сына. Именно для Прасковьи Шереметьев построил театр-дворец. Правда, она блистала в нем недолго. Подкосил туберкулез, и уже через 2 года после открытия актриса сцену оставила. Кстати, именно Прасковья вдохновила своего мужа графа открыть еще и клинику для бедных, ныне НИИ Склифосовского. В начале 19 века, после смерти графа, театр-дворец Останкино постепенно перестал давать спектакли. В наши дни это музей, один из немногих сохранившихся деревянных дворцов 18 века. Он единственный со сценой своей эпохи, зрительным залом, гримерными и механизмами машинного отделения. С 2022-го большая часть музея на реставрации до 2028-го. Доступен только флигель с египетским павильоном и галереями.
1: Реклама.
4: Атмосфера просто космос.
5: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
4: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
5: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Си».

0: радио и с вами. Доброе солнечное утро на часах 7.56, в центре города плюс 22 градуса. Минут через 5 на радио Си узнаем, как долго простоит у нас жара, и про оленей, сбежавших из Норвегии в Россию. Об этом на радио Си в новостях. Через минуту музыка, понятная без слов, на радио Си.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Как сэкономить на покупке авто?
4: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
5: Акция до 31.07.2026 года.
6: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery Tenet в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Chery или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
7: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое Бамбар со вкусом маковый торт с лимоном в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
8: Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
9: Когда никто никуда не спешит, и все наконец собрались вместе.
8: На веранде появляется чай и теплый пирог.
9: Иногда счастье звучит именно так.
8: Златопечка. Вкус, который собирает вместе.
10: Адреса на сайте златопечка.ру.
11: В Монетке качество на высоте. Вафли «Правильное решение» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
12: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си 103,7 FM, 8 часов и 2 минуты в Екатеринбурге, в центре плюс 22, днем до плюс 30. На Радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. Некоторые российские нефтезаводы вернулись к продажам топлива на бирже. По данным аналитиков, к торгам вновь присоединились НПЗ, чья мощность переработки нефти составляет порядка 40 миллионов тонн в год. Восстановление предприятий способствует росту поставок и нормализации ситуации на заправках, пишет газета.ру. В это же время эксперты прогнозируют, что полной стабилизации рынка придется еще подождать, поскольку ряд крупных производств пока не вернулись к участию в биржевых операциях. Жаркая и сухая погода в Свердловской области продержится почти до конца июля. Движению циклонов на Урал препятствует гребень антициклона, который вернул в регион жару. В период с 22 по 28 июля Уральский гидрометцентр обещает погоду без существенных осадков и с температурой плюс 27, плюс 33 в дневные часы. Локальные небольшие дожди вероятны только в четверг, 23 июля. Дожди с грозами могут при этом вернуться на Средний Урал в самом конце месяца, а также в первые дни августа. Свердловские власти расширяют сеть фельдшерско-акушерских пунктов в регионе. Как сообщил губернатор Денис Паслер, ФАПы начали работать в селе Фомино в Сысерском районе, в деревне Сахарево и селе Фирсово в Рижевском районе. За полтора года на создание таких пунктов направили 291 миллион рублей. Это уже больше суммы, потраченной на это направление за предыдущие 5 лет. Также в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2026 году в регионе запланирован капремонт 81 медучреждения. Время поиска работы в России сократилось почти вдвое, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Одна из причин – это модернизация кадровых центров. Комплексные изменения, произошедшие в государственной службе занятости, позволяют соискателям быстрее находить новые места. Работодатели, соответственно, в более сжатые сроки находят необходимый персонал. До конца года в 60 регионах страны должны запустить сеть кадровых центров работы России. Из Норвегии в Россию сбежали 30 оленей. Животных видели между погранпереходом на Борисоглебск и российским городом Заполярный. Также олени были замечены на дороге к городу Никель. Животные сбежали от оленеводов, которые не могут теперь оленей вернуть. Россия больше не предоставляет визы гражданам Норвегии из-за прекращения диалога между странами. Как пишет газета.ру, это не первый инцидент. В прошлый раз олени сбежали на территорию российского заповедника. В результате снаряда Норвегии потребовали денежную компенсацию за съеденный заповедный ягель. Официальный доллар на сегодня 78,55, евро 89,76.
2: Реклама.

0: Паривит. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: На радио «Сия» о погоде. Спонсор выпуска ИП «Титова» Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка». В центре Екатеринбурга уже плюс 23. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и до плюс 30.
2: Реклама.
3: Знаешь, чего мне всегда жалко летом?
4: Чего?
3: Оно слишком быстро заканчивается. Только начинаешь собираться с близкими, пить чай на веранде, принимать гостей, и уже осень.
4: Тогда не будем тратить лето на кухню. Пироги, домашние салаты, окрошка и готовые блюда от «Златопечка».
3: Потому что лето слишком короткое.
4: А хорошие вечера хочется запомнить.
0: Адреса на сайте «златопечка.ру».
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Сейчас поговорим про автомобили. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Несмотря на ограничения, россияне продолжают покупать корейские машины. Свежая статистика таможенной службы Южной Кореи преподнесла сюрприз. За июнь в нашу страну было отгружено легковых автомобилей на сумму в 61 миллион долларов. Это около 2500 машин. Поток стал максимальным с прошлой осени. Но до прежнего изобилия далеко. Общий объем поставок на четверть ниже прошлогоднего. Из-за санкций Сеула ввести автомобили с моторами объемом более 2 литров напрямую запрещено. Поэтому существует два разных потока. Напрямую к нам едут экономичные седаны и хэтчбеки. В лидерах заказов Hyundai Sonata, Kia K5, Kia Seltos и Hyundai Kona. А вот крупные кроссоверы, вроде Hyundai Palisade или минивэна Kia Carnival, приходится доставлять обходными путями. Чтобы оценить масштаб нашего рынка, достаточно взглянуть на мировых лидеров, где Россия занимает и 16-е место. В тройку главных покупателей корейских машин входят США, Канада и Австралия. Для сравнения, Соединенные Штаты забирают у Кореи около 120 тысяч автомобилей ежемесячно. Тем не менее, корейский дефицит на наших дорогах пока откладывается.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошей среды. Сегодня 22 июля, в центре города плюс 23 градуса. Сегодня до плюс 30 и в основном без дождей. Что нужно делать, чем заниматься и в какие игры играть, чтобы сохранить свое ментальное здоровье, даже в очень преклонном возрасте. Об этом минут через 10 на Радио Си. А еще мы поиграем в день рождения каждый день. А это игра для всех возрастов, которая позволяет сохранить и ментальное здоровье, и точно отличное настроение. Телефон Радио Си 235-103.7 вам уже скоро пригодится.
1: Реклама.
2: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
4: Оглянуться не успели, а?

0: по Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
5: Сегодня в Кировском. Лопатка свиная, бескостная, охлажденная, 269,99 за килограмм. Филе минтая, порционная, свежемороженая, 199,99 за 340 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
6: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от Летофеста для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
7: На радио СИ о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшие пробки на Светлореченской от Соболева до Объездной. На Серафим Дерябиной от Грузовской до Шаумяна. В Базовом от станции Пионерская до Асфальтового завода. И самая длинная пробка на 13 минут на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.
8: Радио СИ 103.7 FM.

0: Радио «Оси» с вами. Доброе утро. На часах 8.22 в центре Екатеринбурга плюс 23. На радио «Оси» начинается игра «День рождения». Каждый день скоро появится играющая дата. И если это будет ваш день рождения, дозвонитесь быстрее всех по телефону 235-103.7 и получите сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс». А в игре сегодня, будьте внимательны, 11-е. Февраля. Набирайте скорее 235-103.7. Если вы родились 11 февраля, пробуйте, дозванивайтесь. 11 февраля в игре. Телефон радио ИСИ 235-103.7. А сейчас на радио ИСИ с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Итальянские ученые изучили феномен долгожителей Сардинии, которые сохраняют ясность ума и в 90, и в 100 лет. Исследование университета Кальери коснулось восточной части острова, где доля столетних жителей в 5 раз выше, чем в среднем по Европе. Интересно, что во всем мире вековой рубеж чаще перешагивают женщины. Однако на Сардинии мужчин и женщин среди долгожителей примерно поровну. Как оказалось, секрет их суперстарения кроется не в генетике, а в психологических особенностях и привычках. Старейшины острова отличаются высоким уровнем любопытства, открыты новым идеям и легко понимают и выражают свои эмоции. В среднем они тратят больше 11 часов в неделю на интеллектуальные и физические хобби. Это вдвое больше, чем их сверстники из других регионов. Причем они выбирают только те занятия, которые приносят им удовольствие. Пожилые люди активно занимаются садоводством, много гуляют пешком и регулярно посещают местные общинные центры, чтобы пообщаться. Они сохраняют прочные социальные связи, чувствуют свою значимость для общества и эффективно справляются со стрессом. Данные подтверждают: активность, вовлеченность и гибкость мышления – главные факторы сохранения ментального здоровья в старшем возрасте.
0: Надеюсь, это работает не только на Сардинии. В Екатеринбурге 8.24, в центре города плюс 23 градуса. Сегодня настоящая жара, до плюс 30 и в основном без осадков. Радио «Оси» с вами, доброе утро и хорошей среды.
4: Реклама.
5: Ого, а что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу.
8: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да!
9: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
11: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
12: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
11: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
13: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
14: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
15: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31.07.2026 года.
16: Телефон рекламной службы 235-09-05.
17: Радио «Си».

0: Радио Си «Золотые хиты». 9 в Екатеринбурге на Радио Си проходит игра «День рождения каждый день». И в такое солнечное летнее утро до нас дозвонилась Ольга Соколова. Вот начинать такой летний день можно играючи. Хорошее занятие играть с нами.
1: Я согласна с вами.
0: Особенно, когда дозваниваешься.
1: Да, это точно.
0: Вы как от жары? Готовы к жаре?
1: Готова. Я к жаре всегда готова. Потому что я хоть и зимняя, но лето я люблю. И люблю жару.
0: Оль, что успели за это лето уже сделать?
1: Только съездить в Тобольск.
0: О.
1: Основной отпуск у меня в августе.
0: То есть все еще впереди?
1: Да, хочется съездить на море.
0: Прекрасное желание.
1: Да, желание прекрасное.
0: Ну, а чтобы силы съездить на море у вас были, вот подкрепиться с помощью подарка от Радио Си по поводу вашего внеурочного дня рождения, это запросто. Получаете сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Поздравляю вас.
1: Спасибо огромное. Ура!
2: Ура!
3: Радио Си, так же знать, ура-ура!
4: День рождения каждый день.
5: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день играем мы каждое буднее утро. Завтра в 8.20 на Радио Си будем снова определять играющую дату. А сейчас на Радио Си новости. И Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «СЗ», жилой комплекс «Клевер Парк».
6: Здравствуйте. Самолетам ограничили высоту подлета к Москве. Это сделала Росавиация. Кроме отметки в 4900 метров, ведомство также запретило транзитные пролеты через воздушное пространство столичных аэропортов. Ограничения продиктованы соображениями безопасности, пишет «Коммерсант». Прививочная кампания против гепатита А пройдет в Серовском районе. Территория вслед за Талицей и Ирбитом оказалась в зоне паводка. По данным властей, подтоплены 136 домов. В пункте временного размещения находится 17 человек. Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле. Apple начнет сдавать свои устройства в аренду для повышения продаж. Специальная программа будет действовать для большинства моделей iPhone, Mac, iPad, а также Apple Watch. Пользователи смогут досрочно заплатить за устройство и перейти на новую модель до окончания действия договора, пишет Bloomberg. Александра Короткова, Радио Си.
4: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
7: Застройщик ОСЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% по базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: О погоде на Радио Си, спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 23, сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и до плюс 30. В Каменске-Уральском тоже плюс 28,30, в Асбесте плюс 27,29, в Полевском плюс 25,27.
4: Реклама.
8: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 29, в центре города плюс 23 градуса. Сегодня 22 июля. Вот на что похожи две цифры двойки. Оказывается, похожи на двух лебедей. И сегодня отмечается праздник отельного лебедя. Да, того самого, которого скручивают буквально из полотенец. Когда появился этот праздник и вообще откуда пошла традиция сворачивать таких лебедей, узнаем минут через пять на Радио Си.
1: Реклама.
2: Не надо лететь далеко, чтобы стало легко. Марциаль — твой новый маршрут, туда, где силы живут. Майер-курорт Марциаль, Тюмень.
1: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
5: Никольский. Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
4: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31.07.2026 года.
7: В Монетке качество на высоте. Пельмени из телятины 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Хончи». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на объездной от Громова до Амундсена, на Светореченской от Васильковой до объездной, на Московской от объездной до Волгоградской, на Щербакова от Прониной до Павлодарской и самая большая пробка на Трудовой, Губахинской и Проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Самые загруженные магистрали — Репина из центра, Московская в центр, Восточная в обе стороны.
1: Реклама.
8: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии. Технологии комфорта.
9: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
8: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
9: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200. Радио Си. 103.7 FM.

0: радио «Си» с вами. Доброе утро. На часах 8:47. В центре Екатеринбурга пока плюс 23, днем до плюс 30. А сейчас на радио «Си» заглянем во всемирную историю, узнаем, как правильно сворачивать отельного лебедя. Спонсор всемирной истории на радио «Си» ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 июля – день отельного лебедя. Птицы, скрученные из полотенца, символа заботы и уюта. Традиция зародилась в 80-е годы прошлого века не в гостиницах, а на круизных лайнерах. Горничные старались порадовать пассажиров и стали складывать из полотенец животных – слонов, крокодилов, павлинов, лебедей. Со временем появилось и полотенечное искусство, а круизные компании стали обучать сотрудников приемам скручивания фигур и даже выпускали буклеты со схемами. Позже традиция перекочевала в отели по всему миру. Но именно лебедь стал самой любимой и узнаваемой фигуркой, а в номерах молодоженов стали создавать композиции из двух лебедей, которые будто целуются и образуют сердце. Птиц стали также украшать лепестками роз. Праздник отельного лебедя совсем молодой. Учредить его предложили в 2025 году сотрудники одного из сервисов бронирования. Дата 22 июля не случайна. Две цифры 2 визуально напоминают двух лебедей, а июль – разгар сезона отпусков. В этот праздник учредители предлагают скрутить лебедя из полотенец и загадать отпуск мечты.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, на часах 8.53, в центре Екатеринбурга плюс 24 градуса. Минут через 5 на Радио Си в новостях про коммунальное ЧП на проспекте Космонавтов и про возвращение робокопа. Ну а после новостей с 9 до 10 на Радио Си будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Начнем уже очень скоро. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, основатель агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Вопрос, выгодно ли отдать застройщику квартиру по предложенной цене, взамен получив новостройку? Да, это удобно, но не всегда выгодно. Строители закладывают риск охлаждения рынка и прочие затраты в стоимость этого жилья, и бывает, что цена, предлагаемая вам, не самая интересная. Рекомендую заглянуть на консультацию в «Диал». У нас бывают ситуации, когда мы продали квартиру тысяч на 300-400 дороже и при этом договорились со строителями о броне квартиры для клиента. Тут важно проконсультироваться, как правильно себя вести с застройщиком, чтобы и квартиру удержать, и скидку получить, и ваш объект продать подороже. У вас есть выбор, с кем продавать? Начинайте просто со звонка в «Диал». Подробная информация на сайте dial93.ru и по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге.
3: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
4: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
5: В «Монетке» качество на высоте. Капсулы для стирки 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
8: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Радио Си, 103,7 FM. В Екатеринбурге без 1 минуты 9, в центре плюс 24, днем до плюс 30. На Радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Здравствуйте. Беспилотники минувшей ночью снова атаковали логистику Wildberries. Удары произошли в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщила журналистам Татьяна Ким. Wildberries совместно с профильными службами ведет работу по устранению последствий атаки на свои логистические центры. В Краснодаре жители сообщили о взрывах в районе 3 часов ночи по местному времени. Спустя час власти города официально заявили об отражении атаки беспилотников и попросили жителей перейти в укрытие. Тушение возникших пожаров продолжается. Далее к местным происшествиям. Фонтан кипятка забил минувшей ночью на проспекте Космонавтов. Горячая вода затопила тротуары. Коммунальное ЧП случилось на территории, где идет ремонт теплосетей. Также из-за прорыва магистрали пострадали припаркованные поблизости автомобили. Их не только залило. На корпусах и стеклах машин есть сколы, трещины и вмятины из-за щебня и кусков асфальта, которые разлетались при появлении фонтана. По словам очевидцев, пострадало много машин. Фото публикует портал Е1. Дополнительный рейс этой осенью появится между Екатеринбургом и столицей Индии. О его открытии сообщили в пресс-службе уральских авиалиний. Дополнительный рейс перевозчик ведет с 25 октября. В результате из Кольцова в Дели можно будет улететь трижды в неделю. По вторникам, пятницам и воскресеньям. Аэропорт Кольцова в конце октября традиционно переходит на осенне-зимнее расписание, напоминает Урару. Госдума включила электронные кошельки в систему страхования вкладов. Как пишет «Коммерсант», сейчас, если у банка отзывают лицензию, базовый размер страхового возмещения составляет 1 400 000. При этом деньги, лежащие на электронных кошельках, подобной защиты не имеют. Новый закон призван устранить этот пробел. При этом защита распространяться не будет на анонимные электронные кошельки, уточняет издание. Легендарный «Робокоп» возвращается на телеэкраны. В США решили запустить новый сериал про робота-полицейского Алекса Мёрфи. Его покажет медиакорпорация Amazon MGM Studio на своей платформе Prime Video. Проект состоит из 8 серий и является продолжением многолетней франшизы «Робокоп», которая основана на фильме Пола Верховена 1987 года. О сроках выхода в эфир нового «Робокопа» пока не сообщается. Официальный доллар на сегодня 78.55, евро 89.76.
2: Реклама.
3: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
4: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета ТС».
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». В центре Екатеринбурга плюс 24 градуса. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и плюс 28,30.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
5: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
5: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
6: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург».
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: С вами Радио 7, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошие среды. Сегодня 22 июля, в центре города плюс 24 градуса. Что на сегодня обещают астрологи, об этом минут через 5. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос на Радио 7 и разыграем сертификат на 3000 рублей в кейтеринг Айгуль Усмановой. А вопрос сегодня вот такой. Тем, кому от 20 до 35 лет, делают это гораздо чаще, чем те, кому за 40. И вариантов этого занятия у них намного больше, чем многие современные молодые люди увлекаются. Телефон Радио Си 235-103.7. Попробуйте предположить. Тем, кому от 20 до 35, делают это гораздо чаще, чем тем, кому за 40. И вариантов этого занятия у них намного больше, чем многие современные молодые люди увлекаются. Телефон Радио Си 235-103.7. Удачи вам!
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
2: Лето знает, что нам нужно. Распродажа! Скажем дружно.
3: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Сэлла», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 90.

0: Йорке твое греческое настроение.
1: Внимание! 25 и 26 июля большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
2: На радио СИ о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Небольшая пробка на Челюскинцев от братьев Быковых до Стрелочников. На Амундсена от Бардина до Объездной. На Объездной от Громова до Амундсена. И еще постоять придется на Щербакова от Пронины до Лыжников. И пробка на Трудовой, Губахинской и Проезжей. От Березовского тракта до Укромного переулка. Самые загруженные магистрали Репина из центра. Восточная в сторону ЖД вокзала. И Челюскинцев тоже в сторону ЖД вокзала.
3: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9.14. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. Тем, кому от 20 до 35, делают это гораздо чаще, чем те, кому за 40. И вариантов этого занятия у них намного больше, чем многие современные молодые люди увлекаются. Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете?
1: Здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Мы хотели бы ответить на вопрос. И вариант наш такой. Может быть, делают уроки?
0: Делают уроки? Чаще?
1: Ну да, чаще. До 35 лет.
0: Жизненные уроки или какие?
1: Ну, вообще-то как бы думали с детьми, например.
0: А, с детьми. Хорошо, пусть будет как вариант. Пока что нет. Не с детьми.
1: Хорошо, дальше думаем.
0: Еще звоните. Хотя то, о чем мы говорим, можно делать и с детьми. Но в основном у нас речь сегодня про то, что делают, скажем так, в своих собственных возрастных группах. Радио Си, алло.
2: Алло, доброе утро.
0: Доброе.
2: У нас такой вариант может быть. Играми компьютерными увлекаются.
0: Компьютерными играми. Ну, ближе это к правильному ответу, конечно, но пока что не совсем компьютерные игры, но очень горячо.
2: Хорошо, будем думать.
0: Вот немножко бы докрутить, но мы уже в миллиметре от правильного ответа. Неожиданно оказались. 235-103-7, телефон Радио Си. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос, а сейчас на Радио Си гороскоп.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Вена, в ваших интересах отделить мечты от реальности. Попытка выдать желаемость действительно приведет к ошибкам. Тельцы, ваша роль может измениться. Это относится как к личным, так и к рабочим отношениям. Близнецы, возможны хлопоты из-за близких, но для вас это будет хорошей возможностью отвлечься от надоевших рабочих вопросов. Раки, день творчества, мечтаний и романтики. Возможно, вы даже примете какое-то важное решение на эту тему. Львы, вы сможете взять желаемый темп в делах, но теперь встанет вопрос, как его удержать. Сил может не хватить. Девы, возможно, задержки в принятии решений, от которых зависят ваши дела. У вас должен быть запасной план действий. Весы, вы можете стать жертвой собственной небрежности. Например, вы можете забыть что-то важное или допустить дурацкую ошибку в документах. Скорпионы, для принятия решений вам может не хватить информации. Либо ищите недостающие сведения сами, либо придется ждать, как пойдут события. Стрельцы, некоторые события покажутся вам хаотичными, но они внесут в вашу жизнь и мышление, необходимую вам встряску. Козероги, ваши планы потребуют проверки и структурирования. Вы можете обнаружить в них потенциально рискованные или ненужные компоненты. Водолеи, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Девиз дня – делаем все, на что хватит силы времени. Рыбы, возможны неоднозначные ситуации, связанные с личной жизнью или семьей. Старайтесь исключить двусмысленность из своей речи и поведения.
0: Если вы сегодня с утра еще не успели попить кофеек, это можно сделать более осознанно. Что в нашем организме является главным потребителем кофе, узнаем минут через 5 на Радио Си.

0: Радио «Си» с вами на часах 9:20 в центре Екатеринбурга. Пока плюс 24 градуса, но сегодня будет точно жаркий день. А сейчас на Радио «Си» с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мы много раз читали новости о том, что кофе снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и даже некоторых видов рака. Теперь этот список пополнился новыми данными. Масштабное исследование ученых из медицинского центра Синай показало, что главным бенефициаром употребления кофе может быть наша печень. Медики проанализировали базу данных более 500 000 человек, за здоровьем которых наблюдали несколько десятилетий. Результаты следующие. У тех, кто регулярно пьет кофе, риск развития цирроза ниже на 32%, а вероятность возникновения рака печени уменьшается на 47%. Связь подтвердили и анализы крови. У любителей кофе зафиксирован повышенный уровень белков, отвечающих за здоровую функцию печени. Что важно, защитный эффект обнаружили и у тех, кто выбирает напиток без кофеина. Похоже, дело в растительных антиоксидантах, флавоноидах и фенолах, которые содержатся в зернах. При этом авторы работы напоминают, кофе не заменит базовую заботу о здоровье. Контроль веса, сахара, холестерина, давления, отказ от вредных привычек и физическая активность остаются главными правилами профилактики.
0: Кофе, конечно, никогда не был лекарством, но после таких новостей кофейку можно навернуть более осознанно. Радиуси с вами. Хорошего дня вам.
4: Реклама. Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
5: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.
6: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панафутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf.
7: 0+. Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
9: Сложно!
8: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио «Си».

0: Для UC Новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Американская сторона хотела бы видеть Владимира Путина на саммите G20, заявил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердеев. Президент США Дональд Трамп неоднократно публично отмечал, что считает участие в саммите главы российского государства полезным, дипломата цитирует Коммерсант. Ранее стало известно, что Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТС в ноябре. Свердловский избирком и Общественная палата подписали соглашение о подготовке к выборам. Документы о взаимодействии после официального старта кампании также будут подписаны с городскими общественниками, представителями партий, профсоюзов и других организаций. Общественники к сентябрьскому голосованию будут готовить наблюдателей. Стоимость минимальной месячной продуктовой корзины с начала года выросла почти на 8%. По данным Роспродсоюза, сумма теперь составляет 8107 рублей 15 копеек. Александра Короткова, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 25. Сегодня будет жаркий день. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и до плюс 30. В Новоуральске плюс 25-27. В Краснотурьинске, в Первоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами на часах 9:38. Минут 10 назад на Радио Си мы разгадали невероятный вопрос. Говорили про тех, кому от 20 до 35, и про тех, кому за 40. Так вот, и те, и другие играют в интеллектуальные настольные игры. И у молодых современных людей этих занятий гораздо больше. Там и монополия, и маджонг, а у старшего поколения обычно судоку, шахматы и шашки. Но, может быть, еще кроссворды тоже, кстати, очень в ходу. Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
7: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
8: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
7: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
9: Он и она.
10: Гармония любви.
9: Он, она и...
10: Гармония семьи.
11: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
10: Гармония.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит», автосалон «Глазурит Хончи». По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 3 балла. Пробка на Вильгельма Дегенина от Шаманова до Краснолесья, на Шевской от Тепличной до Космонавтов, на Щербакова от Самолетной до Павлодарской и на Щербакова от Пронины до Павлодарской. А еще пробка на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Самые загруженные магистрали: Малышева в сторону Центрального стадиона, Восточная в обе стороны и Репина тоже в обе стороны.
1: Реклама.
12: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
13: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
12: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
13: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
14: Радио Си 103.7 FM.

0: Радиосе с вами. Доброе утро. На часах 9.46. В центре Екатеринбурга уже плюс 25. Днем до плюс 30. А сейчас на Радиосе заглянем во всемирную историю. Узнаем, какие деревянные дворцы строил Шереметьев. Спонсор всемирной истории на Радиосе ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 июля 1795 года в Москве в имении графа Николая Шереметьева открылся театр-дворец Останкино. В труппе насчитывалось почти 200 крепостных артистов, в репертуаре значились больше сотни спектаклей, а примадонной оперы была знаменитая крепостная Прасковья Жемчугова, возлюбленная графа, а позднее его официальная жена и мать его сына. Именно для Прасковьи Шереметьев построил театр-дворец. Правда, она блистала в нем недолго. Подкосил туберкулез, и уже через 2 года после открытия актриса сцену оставила. Кстати, именно Прасковья вдохновила своего мужа графа открыть еще и клинику для бедных, ныне НИИ Склифосовского. В начале 19 века, после смерти графа, театр-дворец Останкино постепенно перестал давать спектакли. В наши дни это музей, один из немногих сохранившихся деревянных дворцов 18 века. Он единственный со сценой своей эпохи, зрительным залом, гримерными и механизмами машинного отделения. С 2022-го большая часть музея на реставрации до 2028-го. Доступен только флигель с египетским павильоном и галереями.
1: Реклама.
4: Атмосфера просто космос.
5: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
4: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
5: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио 7.

0: Радио Си с вами на часах 9:57 в центре Екатеринбурга уже плюс 25. Через 5 минут на радио Си в новостях про температурный рекорд этой среды в Екатеринбурге и про полеты россиян на отдых с питомцами. А сейчас музыка, понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио Си, 103,7 FM, 10.01 в Екатеринбурге, в центре плюс 25. На Радио Си новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. 5 человек пострадали в результате атаки беспилотников на складской комплекс в Невинномысске. Как сообщил в соцсетях губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, помощь пострадавшим оказана амбулаторная, госпитализация никому не потребовалась. После атаки дрона на логистическом центре начался пожар, идет его тушение. Также возгорание на складе Wildberries тушат и в Краснодаре. Логистическая структура тоже была атакована минувшей ночью беспилотниками. Среда в Екатеринбурге оказалась самым теплым 21 июля за последние 10 лет. Среднесуточная температура составила плюс 22,9 градуса. Это почти на 4 градуса выше нормы, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Жарче всего вчера было в Ивделе и Красноуфимске от плюс 30 до плюс 33, а прохладнее всего в Кытлыме, только плюс 27. Сегодня на территорию Свердловской области пришел тропический воздух. На его фоне также может себя проявить и небольшой полярный фронт. Его присутствие может вызвать локальные кратковременные дожди во второй половине дня. В Серове 16-летний подросток попал в аварию на подаренном мотоцикле. Авария произошла вечером во вторник. Мотоцикл Light 300 не пропустила на левом повороте водитель автомобиля Toyota. После аварии 16-летний мотоциклист в реанимации, его пассажира на месте ДТП осмотрели медики. В госавтоинспекции Свердловской области добавили, что юный водитель не имеет права управления каким-либо транспортом, а пассажир ехал на мотоцикле без шлема. В РЖД проанализировали статистику аварийности на переездах. Количество ДТП на них с начала этого года выросло на треть. В авариях 72 человека пострадали, в каждом третьем ДТП были погибшие. Основными причинами аварий остаются выезд на пути под закрывающийся шлагбаум, попытки водителей проскочить перед поездом, а также поломки автомобиля на переезде. Россияне стали чаще летать на самолетах с питомцами. Интерес к таким перелетам вырос этим летом на 4%. Pet-friendly условия становятся важной частью планирования поездки от перелета до выбора места проживания. И такие варианты путешественники выбирают в среднем за месяц до предполагаемой поездки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование. Оказалось, что в лидерах по путешествиям с хозяевами собаки, а кошек перевозят почти на 40% реже. Официальный доллар на сегодня 78,55, евро 89,76.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 26 градусов. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. И еще потеплеет до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на радио Си.
2: Спонсор рубрики ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория. Отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Консультации высококлассных специалистов. Операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс». В самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
0: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.

0: Радио Си с вами. Хорошего дня. Вам сейчас поговорим про автомобили. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Несмотря на ограничения, россияне продолжают покупать корейские машины. Свежая статистика таможенной службы Южной Кореи преподнесла сюрприз. За июнь в нашу страну было отгружено легковых автомобилей на сумму в 61 миллион долларов. Это около 2500 машин. Поток стал максимальным с прошлой осени. Но до прежнего изобилия далеко. Общий объем поставок на четверть ниже прошлогоднего. Из-за санкций Сеула ввести автомобили с моторами объемом более 2 литров напрямую запрещено. Поэтому существует два разных потока. Напрямую к нам едут экономичные седаны и хэтчбеки. В лидерах заказов Hyundai Sonata, Kia K5, Kia Seltos и Hyundai Kona. А вот крупные кроссоверы, вроде Hyundai Palisade или минивэна Kia Carnival, приходится доставлять обходными путями. Чтобы оценить масштаб нашего рынка, достаточно взглянуть на мировых лидеров, где Россия занимает лишь 16-е место. В тройку главных покупателей корейских машин входят США, Канада и Австралия. Для сравнения, Соединенные Штаты забирают у Кореи около 120 тысяч автомобилей ежемесячно. Тем не менее, корейский дефицит на наших дорогах пока откладывается.
4: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
0: Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королев. Хорошего дня, вам сегодня среда, 22 июля, в центре города плюс 26. Есть тоже жаркие места, где светит ярко солнце и где можно сохранить ментальное здоровье и ясность ума и в 90, и в 100 лет. А в чем секрет? Узнаем минут через 10 на Радио Си.
4: Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
5: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в летнем театре парка Маяковского. 19 и 22 июля «Симфония в парке». 23 и 24 июля «Мировые хиты». Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
6: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном» с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
7: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим. 10 часов и 23 минуты в Ихтиморге, в центре города плюс 26. Но это только пока, сегодня до плюс 30. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева и парочка секретов, как сохранить ясность ума.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Итальянские ученые изучили феномен долгожителей Сардинии, которые сохраняют ясность ума и в 90, и в 100 лет. Исследование университета Кальери коснулось восточной части острова, где доля столетних жителей в 5 раз выше, чем в среднем по Европе. Интересно, что во всем мире вековой рубеж чаще перешагивают женщины. Однако на Сардинии мужчин и женщин среди долгожителей примерно поровну. Как оказалось, секрет их суперстарения кроется не в генетике, а в психологических особенностях и привычках. Старейшины острова отличаются высоким уровнем любопытства, открыты новым идеям и легко понимают и выражают свои эмоции. В среднем они тратят больше 11 часов в неделю на интеллектуальные и физические хобби. Это вдвое больше, чем их сверстники из других регионов. Причем они выбирают только те занятия, которые приносят им удовольствие. Пожилые люди активно занимаются садоводством, много гуляют пешком и регулярно посещают местные общинные центры, чтобы пообщаться. Они сохраняют прочные социальные связи, чувствуют свою значимость для общества и эффективно справляются со стрессом. Данные подтверждают: активность, вовлеченность и гибкость мышления – главные факторы сохранения ментального здоровья в старшем возрасте.
0: Заниматься любимыми делами можно, конечно, не только на Сардинии, но что-то мне подсказывает, что на Сардинии чуточку приятнее. Радио Си с вами. Хорошего дня вам!

0: Радио Си с вами на часах 10:31 в центре Екатеринбурга плюс 26. Впереди Шуга Бэйбс Стронга, а сейчас на Радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО СЗ, жилой комплекс Клевер Парк.
1: Здравствуйте. Число жертв землетрясений в Венесуэле продолжает расти спустя месяц после удара стихии. По данным властей страны, количество погибших превысило цифру в 5300 человек. Полностью землетрясением уничтожены около 200 зданий и более 800 повреждены. Футболист Урала попал в символическую сборную первой лиги по итогам второго тура. Эксперты включили в команду полузащитника Евгения Харина. Напомню, что в минувшее воскресенье Урал на домашнем поле обыграл Енисей из Красноярска 3-0. Следующие две игры для екатеринбургского клуба будут гостевыми. В Атлантике нашли самолет, который потерпел крушение более 70 лет назад. Самолет «Дуглас» выполнял перелет по маршруту Сан-Хуан-Нью-Йорк. После отказа обоих двигателей пилоты спланировали на воду. На борту было 69 человек, они все пережили приводнение. Однако большинство пассажиров погубила паника при эвакуации. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОАЭ ЗЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% по базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». В центре Екатеринбурга плюс 27. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и до плюс 30. В Каменске-Уральском тоже плюс 28,30. В Асбесте плюс 27,29. В Полевском плюс 25,27.
2: Реклама.
4: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «ДИАУ» – агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «ДИАУ». Александр, как покупателю сегодня найти квартиру по наиболее оптимальной цене?
2: Рынок состоит из четырех групп квартир. Первая группа – это неверно оцененные обменные ситуации. Люди выставляют свои квартиры очень дорого, так как надеются выгодно переехать в лучшее жилье. Объекты эти не смотрят. Таких квартир на рынке 20-25%. Вторая группа – это продавцы, купившие квартиры на ценовом пике либо у застройщика. Пытаются продать жилье, но рынок-то изменился, и покупатели эти квартиры также не замечают. Девиз в этой группе – а мы не спешим. Снижать цену они не планируют. Третья группа – на первый взгляд не отличается от первых двух. Выставляются они дорого, но у продавцов этих объектов реалистичная идея. Они говорят: посмотрим, какой спрос, и если не будет покупателей, то снизим цену.
1: Такие продавцы, наверное, прислушиваются к мнению риэлторов и в какой-то мере доверяют аналитике.
2: Верно, но этим продавцам нужно время, чтобы дозреть. А четвертая группа – это продавцы, готовые к торгу и выставляющие свои квартиры по интересным ценам. Таких квартир на рынке около 15-20%, но неискушенному покупателю это не очевидно, так как торг часто происходит постепенно и с помощью переговоров. Друзья, если вы хотите покупать квартиры, не переплачивая, обращайтесь к нам в ДИАУ. Поможем вам в поиске квартир, которые принадлежат продавцам из четвертой группы. Телефон все тот же. Екатеринбург, 22 22 181.
1: Спасибо большое. Я напомню, мы общались с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости ДИАУ.
0: Радио Си.

0: Радио Си с вами, на часах 10:42, сегодня среда, 22 июля, и на что похожи две двойки в сегодняшней дате? Похожи они на двух лебедей, как некоторые утверждают, и сегодня отмечается День отельного лебедя, того самого, которого скручивают из полотенец. Как появился такой праздник и откуда, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте». 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов. Варвара Визбор, Саша Алмазова, Дизи Дачдак. Весь день в парке. 3 сцены, 11 часов джаза, поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
5: МАО «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660. 542-2678.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: Такие песни дарят нам летнее настроение, а сегодня летнее настроение будет хоть отбавляй. Радио Си с вами на часах 10:47, в центре города уже плюс 27. Впереди Сандра, Stop for a Minute, а сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Сегодня очень отельная тема, очень отельный праздник. Спонсор всемирной истории на Радио Си ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 июля – день отельного лебедя. Птицы, скрученные из полотенца, символа заботы и уюта. Традиция зародилась в 80-е годы прошлого века не в гостиницах, а на круизных лайнерах. Горничные старались порадовать пассажиров и стали складывать из полотенец животных – слонов, крокодилов, павлинов, лебедей. Со временем появилось и полотенечное искусство, а круизные компании стали обучать сотрудников приемам скручивания фигур и даже выпускали буклеты со схемами. Позже традиция перекочевала в отели по всему миру. Но именно лебедь стал самой любимой и узнаваемой фигуркой, а в номерах молодоженов стали создавать композиции из двух лебедей, которые будто целуются и образуют сердце. Птиц стали также украшать лепестками роз. Праздник отельного лебедя совсем молодой. Учредить его предложили в 2025 году сотрудники одного из сервисов бронирования. Дата 22 июля не случайна. Две цифры 2 визуально напоминают двух лебедей, а июль – разгар сезона отпусков. В этот праздник учредители предлагают скрутить лебедя из полотенец и загадать отпуск мечты.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Радио Си. Золотые хиты.

Радио С вами на часах 10:56 в центре Екатеринбурга плюс 27. Сегодня на улице очень жарко, а японцы придумали холодильник для людей, где можно быстро охладиться. Подробности в новостях на Радио С через 3 минуты, а сейчас музыка понятная без слов на Радио С Ванесса Мэй.

0: 11 часов в Екатеринбурге. Радио Си с вами. У нас новости. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. Минцифра представила проект доктрины по борьбе с киберпреступностью. Документ разработан совместно с другими ведомствами и определяет основные направления в этой сфере. О каких конкретных мерах идет речь, не указано. Ведомство уточняет, что доктрина содержит не готовые решения, а направления деятельности. После общественного обсуждения в документ могут внести изменения, сообщили коммерсанту в Минцифры. На ЕКАТ за утро произошли три аварии на участке от Челябинского до Тюменского трактов. Как рассказали очевидцы порталу Е1, в одном случае фура врезалась в легковой автомобиль, не выдержав безопасную дистанцию. Ближе к Тюменскому тракту еще одна легковушка врезалась в отбойник. И в районе дорожных работ, которые продолжаются в направлении Новосвердловской ТЭЦ, водители заметили перевернутый автомобиль. Автомобилисты жаловались на серьезные пробки. К этой минуте движение в районе Челябинской развязки свободное. Движение при этом затруднено от Сибирского тракта до Новосвердловской ТЭЦ. В Свердловской области, несмотря на стабилизацию ситуации, продолжаются противопаводковые мероприятия. Для защиты критических объектов установлены 36 водоналивных дамб протяженностью почти в километр. Также возведены насыпные дамбы из мешков с песком. Об этом сообщили в МЧС региона. В зоне паводка работают больше 500 спасателей и 159 единиц техники. Напомню, с выходных ситуация стабилизируется в Верхотурье, Талице, а также Кушве и Нижних Сергах. В это же время самая напряженная ситуация, наоборот, складывается на реке Нейва. Госдума приняла закон о легализации криптовалюты в России. Он определяет основной круг участников российского криптовалютного рынка. Как пишет РБК, сделки будут заключать на биржах, а за хранение и учет активов будут отвечать цифровые депозитарии. Закон определяет, для чего может использоваться крипта на территории России. В Японии придумали холодильник для людей, который может послужить заменой кондиционерам. Охлаждающая кабина предназначена для быстрого снижения температуры тела в условиях экстремально высоких температур. Внутри 15 градусов, а в зону головы и шеи дует поток воздуха еще на 10 градусов ниже. Стоимость такой кабины около 700 тысяч в пересчете на рубли. При этом энергии она потребляет меньше, чем мобильные системы кондиционирования. Разработчики считают, что их устройство подойдет не только для промышленных предприятий, но и для массовых. Это школы и торговые центры, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 78,55, евро 89,76.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паревит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паревит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паревит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка». В центре Екатеринбурга плюс 27. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду и плюс 28,30.
2: Реклама.
3: Давай заедем в «Златопечка».
4: Конечно.
3: Что возьмем сегодня?
4: Фирменный пирог к вечернему чаю, домашнюю окрошку, свежие салаты, томленые щечки с гречкой и пару любимых блюд в морозилку на случай, когда захочется домашнего.
3: Получается, весь дачный стол.
4: И все в одном месте. Удобно. Фирменные магазины «Златопечка» для дачи, гостей и хороших вечеров.
5: Адреса на сайте «златопечка.ру».
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио ИСИ Хали-Моли, 11.10. В Эхимурге с вами Андрей Королев. Хорошего дня вам. Сегодня среда, 22 июля. И в середине рабочей недели уже многие планируют, как и где будут прятаться от палящего солнца в предстоящие выходные. Кое-кто уже все спланировал. У нас либо дожди идут целыми неделями, либо от солнца никуда не деться. С солнцем тоже поаккуратней. Если нашли тенистое местечко, делайте погромче. Впереди на радио ИСИ небольшой музыкальный нон-стоп. Уже скоро послушаем группу Queen, «Богемную рапсодию». Чуть раньше у нас Паде и Мурат Салман. И буквально через минуту группа «Мечтать», песня «Летчик» на радио ИСИ.
1: Реклама.
2: Атмосфера просто космос.
1: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
1: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
3: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
5: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
4: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.

0: Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: На радио ИСИ кое-что из 90-х. Это Чамба-Вамба. 11.31 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 28 градусов. У нас впереди одна из музыкальных новинок этого года. Это Леони и Скотт Каллум с песней «Stay». А прямо сейчас на радио ИСИ новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Самолетам ограничили высоту подлета к Москве. Это сделала Росавиация. Кроме отметки в 4900 метров, ведомство также запретило транзитные пролеты через воздушное пространство столичных аэропортов. Ограничения продиктованы соображениями безопасности, пишет «Коммерсант». Прививочная кампания против гепатита А пройдет в Серовском районе. Территория вслед за Талицей и Ирбитом оказалась в зоне паводка. По данным властей, подтоплены 136 домов. В пункте временного размещения находятся 17 человек. Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле. Apple начнет сдавать свои устройства в аренду для повышения продаж. Специальная программа будет действовать для большинства моделей iPhone, Mac, iPad, а также Apple Watch. Пользователи смогут досрочно заплатить за устройство и перейти на новую модель до окончания действия договора, пишет Bloomberg. Александра Короткова, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 28, к нам пришла очень жаркая погода. Сегодня обойдемся в основном без дождей. Будет переменная облачность, северо-западный ветер 4,9 метра в секунду и плюс 28,30.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио Си Backstreet Boys 11:43 на часах, а впереди наша с вами золотая коллекция. В этом выпуске Хозиер, Take Me to Church, Aerosmith Crying и уже через минуту Bad Boys Blue откроют золотую коллекцию радио Си.
1: Реклама. Внимание! 25 и 26 июля большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
2: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
1: Волынка, отетники, дорога, разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты, шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.etpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-26-78.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГН 106-784-754-56-55.
5: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Радио Си с вами, 11.57 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 28. Меня зовут Андрей Королев, встречаемся завтра, сегодня с 12 на Радио Си, с вами Элина Гончарова. А сейчас у нас музыка, понятная без слов, спонсор инструментальной музыки на Радио Си ИП Бабушкин Александр Николаевич, агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: 12.01 в Екатеринбурге. Радио «Сия» на 103.7 FM с новостями. Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Здравствуйте. Беспилотники минувшей ночью снова атаковали логистику «Wildberries». Удары произошли в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. По предварительным данным, есть пострадавшие, об этом сообщила журналистам Татьяна Ким. «Wildberries» совместно с профильными службами ведет работу по устранению последствий атаки на свои логистические центры. В Краснодаре жители сообщили о взрывах в районе 3 часов ночи по местному времени. Спустя час власти города официально заявили об отражении атаки беспилотников и попросили жителей перейти в укрытие. Тушение возникших пожаров продолжается. Далее к местным происшествиям. Фонтан кипятка забил минувшей ночью на проспекте Космонавтов. Горячая вода затопила тротуары. Коммунальное ЧП случилось на территории, где идет ремонт теплосетей. Также из-за прорыва магистрали пострадали припаркованные поблизости автомобили. Их не только залило, на корпусах и стеклах машин есть сколы, трещины и вмятины из-за щебня и кусков асфальта, которые разлетались при появлении фонтана. По словам очевидцев, пострадало много машин. Фото публикует портал Е1. Дополнительный рейс этой осенью появится между Екатеринбургом и столицей Индии. О его открытии сообщили в пресс-службе уральских авиалиний. Дополнительный рейс перевозчик ведет с 25 октября. В результате из Кольцова в Дели можно будет улететь 3 раза в неделю. По вторникам, пятницам и воскресеньям. Аэропорт Кольцова в конце октября традиционно переходит на осенне-зимнее расписание, напоминает Урару. Госдума включила электронные кошельки в систему страхования вкладов. Как пишет «Коммерсант», сейчас, если у банка отзывают лицензию, базовый размер страхового возмещения составляет 1 400 000. При этом деньги, лежащие на электронных кошельках, подобной защиты не имеют. Новый закон призван устранить этот пробел. При этом защита распространяться не будет на анонимные электронные кошельки, уточняет издание. Легендарный «Робокоп» возвращается на телеэкраны. В США решили запустить новый сериал про робота-полицейского Алекса Мёрфи. Его покажет медиакорпорация Amazon MGM Studio на своей платформе Prime Video. Проект состоит из 8 серий и является продолжением многолетней франшизы «Робокоп», которая основана на фильме Пола Верховена 1987 года. О сроках выхода в эфир нового «Робокопа» пока не сообщается. Официальный доллар на сегодня 78.55, евро 89.76.
2: Реклама.
3: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
4: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета.ти».
0: И о погоде на радио «Си». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург ЖК «Сибирская Калина». А в четверг, 23 июля, нам обещают переменную облачность. Днем кратковременный дождь и ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Екатеринбурге до 29 тепла.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
5: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
5: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
6: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург».
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Кино. Диско.
1: Летний хит на Радио Си.
2: Спонсор рубрики ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
4: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
3: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня Парацельс. Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Мендес, Камила Кабелло на Радио Си, музыка, которую мы любим и в компании которой весьма приятно наслаждаться ясным небом и ярким июльским солнцем. 12:14 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Всем привет, удачного дня. Не за горами у нас горячая десятка Анны Романовой и через минуту Виагра на Радио Си.
1: Реклама. У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: Уэстады Петрович. Санкт-Петербург. Угрен 106-784-754-56-55.
3: Лето знает, что нам нужно. Распродажа. Скажем дружно.
4: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. Сэла, Спортмастер Про, Зарина, Бифри и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
5: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
6: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
7: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
8: Оглянуться не успели, а

0: клиентов по Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Радио Си в нашей компании хорошо всегда, и в особенности в день, когда, как мне кажется, мы наконец догнали настоящее лето. Держим крепко, никуда не отпустим. Из музыки впереди Милен Фармер, новая песня «Секвелитух». Сейчас Анна Романова и все то, чего мы наверняка не знали о розах.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Роза считается одним из первых культивируемых растений в мире. Археологи находят ее изображения на монетах и фресках, датируемых 4000-летием до нашей эры. Сегодня розы. Роза – это собирательное название всех растений рода шиповник. На сегодняшний день выведено более 30 тысяч сортов и гибридов роз, и этот список ежегодно пополняется. Впервые розы стали разводить ради их красоты в Персии, в Иране. У поэтов Персия называлась Гюлистан, страна роз. Садовые розы оттуда попали сначала в Древнюю Грецию, а затем в Рим. В Древнем Риме роза стала символом строгой конфиденциальности. Выражение «супроза диктум», сказанное под розой, означало, что разговор должен остаться в абсолютной тайне. Если на потолке пиршественного зала висела роза, гости не имели права разглашать разговоры на перу под страхом смерти или позора. В трудах Шекспира о розе упоминается более 50 раз. В честь самого Шекспира назван один из сортов роз с необычной сердцевиной. Сорт розы Джульетта вошел в историю как роза за 3 миллиона фунтов стерлингов. Именно столько денег и 15 лет труда ушло на создание этого уникального цветка с необычным абрикосовым оттенком и формой пиона. Сегодня этот сорт считается эталоном свадебной флористики премиум-класса. Натуральное розовое масло – одна из самых дорогих жидкостей в мире. Чтобы получить 1 литр розового масла, требуется 3 тонны лепестков. Если скрестить две ароматные розы, то полученный гибрид будет либо вообще без запаха, либо с очень слабым ароматом. Розы стали первыми растениями в мире, на которые начали оформлять юридические патенты. Сегодня незаконное размножение и продажа черенков лицензированного сорта розы приравнивается к уголовному пиратству и карается огромными штрафами. Черные розы существуют. В турецкой деревне Хелфити растут угольно-черные розы, и это не химия. Местные грунтовые воды, которые питаются от реки Евфрат, имеют специфический pH и высокую концентрацию антоцианов. И что на первом месте? У роз нет шипов. С точки зрения ботаники, то, что мы называем шипами розы, на самом деле является шипиками, выростами эпидермиса, которые легко отломить пальцами, не повредив кору. Настоящие шипы – это видоизмененные ветви. Такие шипы есть, например, у боярышника.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Екатеринбург, 103.7 FM.

0: Половина первого в Екатеринбурге. Вы слушаете «Радио Си». С нами золотые хиты. И не только, еще прекрасное летнее июльское настроение. А кавер «I love you, baby» ждет нас впереди. Сейчас на «Радио Си» новости коротко. Спонсор выпуска ООО «СЗ» жилой комплекс «Клевер Парк».
1: Здравствуйте. Минпросвещение начало возвращать деньги за путевки в Артек в Крыму. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Коммерсант напоминает, что власти Крыма 22 июня остановили работу всех объектов организованного детского отдыха. Решение приняли из-за усиления атак беспилотников и топливного кризиса. Парк «Бажовские места» закрыли из-за подтоплений в Сысерте. В администрации парка порталу Е1 рассказали, что вода затопила входную группу и тропы. Уровень воды в речке Черной пока не спадает. «Бажовские места» возобновят работу, как только перемещение по природному парку станет безопасным. Банк России на этой неделе снова вернется к обсуждению вопроса ключевой ставки. Самым вероятным сценарием эксперты называют сохранение показателя на уровне 14,25%. Если это произойдет, заседание 24 июля станет первой паузой в текущем цикле смягчения денежно-кредитной политики, пишет РБК. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в

0: облачность. Днем кратковременный дождь, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Температура ночь плюс 17-19, днем в Екатеринбурге до 29 тепла.
1: Реклама.
2: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.

0: Талантливый американский диджей и продюсер Серж Диван, между прочим, свое первое классическое музыкальное образование по классу скрипки и фортепиано он получил в городе Санкт-Петербург, после чего переехал в Нью-Йорк. А 12:42 в Екатеринбурге, вы слушаете Радио Си, там, где музыка прежде всего уже вот-вот наша золотая коллекция. Сборники часа Робби Вильямс, Фил, Брайан Адамс, I Do It For You и в самом начале Мадонна, Лайзла Бонитом на Радио Си.
1: Реклама.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 июля.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1897. 0+.
8: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панафутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf.
9: 0+.
10: Золотая коллекция «Радио Си».
11: Спонсор золотой коллекции ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
12: У каждой семьи свой дом. Своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
13: Акция действует до конца июля этого года.

0: Робби Вильямс настраивает нас на лирический лад в золотой коллекции «Радио Си». Не напрасно, на часах уже 12:56. Впереди нас с вами ждет пятерка песен о любви. В самом начале «Риман Тунайт». И через минуту послушаем музыку, понятную без слов на «Радио Си». «Блонкер», «Сайдвок кафе».
1: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.

0: стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
1: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
3: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
4: 103.7 FM. Радио Си.
5: Спонсор инструментальной музыки ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
6: Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 13.01, радио Си на 103.7 FM. И главные новости к этому часу. Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Бизнес предупредил о возможных осенних банкротствах при отказе ЦБ снижать ключевую ставку. Как заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, риски связаны с накопительным эффектом негативных факторов в экономике. Это сжатие спроса при сохранении значительных платежей компаний по кредитам. В особо уязвимом положении, по словам президента РСПП, оказались импортозамещающие проекты. В начале прошлой недели Александр Шохин призвал Банк России не повышать на заседании ключевую ставку из-за роста цен на топливо, напоминает «Коммерсант». Почти 17,5 тысяч человек пострадали в Свердловской области от укусов клещей. По данным Роспотребнадзора, показатель в 1,6 раза ниже цифр прошлого года. В лабораториях провели около 16 тысяч исследований. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 1,5% проб. При этом лаймборрелиоз выявляют в каждом втором случае. Всего пострадавшие выявлены в 68 муниципалитетах. Больше всего обращений зафиксировано в Ивдельском, Алапаевском, а также Пушминском и Ирбитском районах. Вторник в Екатеринбурге оказался самым теплым 21 июля за последние 10 лет. Среднесуточная температура составила плюс 22,9 градуса. Это почти на 4 градуса выше нормы, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Сегодня на территорию Свердловской области пришел тропический воздух. На его фоне также может себя проявить и небольшой полярный фронт. Его присутствие может вызвать локальные кратковременные дожди во второй половине дня. В РЖД проанализировали статистику аварийности на переездах. Количество ДТП на них с начала этого года выросло на треть. В авариях 72 человека пострадали, в каждом третьем ДТП были погибшие. Основными причинами аварий остаются выезд на пути под закрывающийся шлагбаум, попытки водителей проскочить перед поездом, а также поломки автомобиля на переезде. Россияне стали чаще летать на самолетах с питомцами. Интерес к таким перелетам вырос этим летом на 4%. Pet-friendly условия становятся важной частью планирования поездки от перелета до выбора места проживания. И такие варианты путешественники выбирают в среднем за месяц до предполагаемой поездки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование. Оказалось, что в лидерах по путешествиям с хозяевами собаки, а кошек перевозят почти на 40% реже. Официальный доллар на сегодня 78,55, евро 89,76.
0: Что касается погоды, то с ней пока вроде бы все в порядке. На завтра обещают переменную облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Ночью от 17 до 19 тепла, завтра днем плюс 27-29.
2: Пять лучших песен о любви на радио Си украсят ваш день.
3: На радио Си пять песен о любви.
0: Сегодня в сборнике Грея Нетлидонт и Глен Медейрос «Елка», «Нечего терять» и «Энигма Сэднес». В самом начале «Риман Тюнайт» — это пятерка лучших песен о любви на радио Си.

0: Она родилась в семье с тремя сестрами. Между прочим, две младших также стали певицами, правда, менее известными. Это Рэйон Нетли Донт на радио Си в пятерке лучших песен о любви. 13:22 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Скоро с нами Алексей Гоман, «Луч солнца золотого». И через минуту Mike and the Mechanics на радио Си.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу.
6: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
11: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
12: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
13: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
14: 103.7 FM. Радио Си.

0: Шольц вступил в должность посла Германии в Москве. Дипломат выполняет свои обязанности с понедельника, 20 июля. Об этом сообщили коммерсанту в дипмиссии. До своего назначения в Москву фон Гёце был послом Германии в Израиле, Китае, а также Японии и Мексике. С аллеи проспекта Ленина в Екатеринбурге убрали арку сердца. Световой арт-объект был установлен на пересечении с улицей Вайнера 3 года назад, к 300-летию Екатеринбурга. В мэрии объяснили, что конструкции необходим ремонт светодиодов. Демонтированный объект временно будут хранить на базе горсвета, пишет «Новый день». Житель Японии при восхождении на гору Фудзи дважды вызывал спасателей, потому что устал. Первый раз восходитель попросил помощи, чтобы дойти до горной хижины. Отдохнув там, он решил спуститься с горы, но прошел только 400 метров. Прибывшим на помощь спасателям он заявил, что слишком устал, чтобы двигаться, пишет газета.ру. Александра Короткова, Радио Си.
1: И о погоде. На Радио Си в четверг нам пообещали переменную облачность. Днем кратковременный дождь, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, завтра днем до 29 тепла.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал. Агентство правильных покупок». С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, а бывает так, что продавцу хочется быстро продать квартиру, а в агентстве уже есть заявки от покупателей?
2: Да, так бывает. Мы формируем базу покупателей, и на сегодняшний день у нас есть большое количество подтвержденных заявок на квартиры в различных районах города.
1: А что больше всего сегодня пользуется покупательским спросом?
2: У покупателей различные ситуации и разные бюджеты, поэтому и запросы разные. Всегда почти есть в работе заявки на район автовокзала и Ботанический. Чаще это запросы на подбор одно-двухкомнатных квартир. Поэтому, если ваша квартира – это небольшое жилье в этих районах, попробуйте позвонить нам для начала. Есть запросы на Пионерский поселок и на ЖБИ. Там подбираем клиентам двушки, улучшенные планировки. Есть подобный запрос и на Брежневское жилье.
1: Александр, а как насчет новых районов, таких как Академический или Солнечный? Там есть спрос?
2: По Академическому. В последнее время мы подбираем трехкомнатную на Краснолесье в

0: В хорошем состоянии и есть запрос на студию в Академии. В Солнечном идет поиск недорогой квартиры маленькой площади. Есть также запросы на ВИС, причем подбираем не только новое жилье, но и старый фонд. Запросы постоянно меняются, совершаются сделки. Если вам хочется оперативно продать вашу квартиру, начните со звонка в агентство недвижимости «Идеал». Возможно, у нас уже есть для вас подходящий покупатель. А телефон у нас все тот же. 22 22 181, город Екатеринбург.
1: Радио Си. Екатеринбург 103,7 FM.

0: культовые вещицы от наших земляков группы «Чайф» на радио «Сих», там, где музыка прежде всего. 13:40 в Екатеринбурге. Доброго и удачного всем нам продолжения рабочего дня. Впереди нас с вами ждет тройка хитов золотой коллекции. «Анастейша», «Sick and Tired», «Элтон Джон», «Белив». И в самом начале, через минуту, Адриана Челентано, «Эль Темпо Сенева» на радио «Си».
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: Уэстады Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
3: Он и она.
4: Гармония любви.
3: Он, она и...
4: Гармония семьи.
3: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
4: Гармония.
5: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
6: Лето знает, что нам нужно.
7: Распродажа.
6: Скажем дружно.
8: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Сэла», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
9: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.
10: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
1: Золотая коллекция «Радио Си».

0: путешествуем во времени в золотой коллекции «Радио Си». Это «Анастейша» с хитом «Середин нулевых». 13:54, скоро. Новости, армия любовников, «Обсейшн» и музыка, понятная без слов. В финале часа на «Радио Си» Роберт Майлз, «Princess of Light».
1: Реклама. 20 лет учимся в вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся в вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
5: В «Монетке» качество на высоте. Сыр легкий 200 граммов. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
7: Оглянуться не успели?

0: В Екатеринбурге 2 часа дня. Радио 7 на 103.7 FM с новостями. Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. Жителям Краснодара из-за пожара на складе Wildberries рекомендовали не гулять на улице и не проветривать помещения. В Роспотребнадзоре сообщили об имеющихся рисках для здоровья при нахождении на открытом воздухе. При необходимости выйти на улицу жители города просят использовать респираторы и защитные маски, пишет агентство ТАСС. Возгорание после атаки беспилотника тушит более сотни человек. Также представители МЧС привлекут для борьбы с огнем вертолет. На ЕКАТ за утро произошли 3 аварии на участке от Челябинского до Тюменского трактов. Как рассказали очевидцы порталу Е1, в одном случае фура врезалась в легковой автомобиль, не выдержав безопасную дистанцию. Ближе к Тюменскому тракту еще одна легковушка врезалась в отбойник. И в районе дорожных работ, которые продолжаются в направлении Новосвердловской ТЭЦ, водители заметили перевернутый автомобиль. После 11 часов движение по Екатеринбургской кольцевой было восстановлено. В Свердловской области, несмотря на стабилизацию ситуации, продолжаются противопаводковые мероприятия. Для защиты критических объектов установлены 36 водоналивных дамб протяженностью почти в километр. Также возведены насыпные дамбы из мешков с песком. Об этом сообщили в МЧС региона. В зоне паводка работают больше 500 спасателей и 159 единиц техники. Напомню, с выходных ситуация стабилизируется в Верхотурье, Талице, а также Кушве и Нижних Сергах. В это же время самая напряженная ситуация, наоборот, складывается на реке Нейва. Эксперты предупредили о рисках оттока инвесторов из-за нового закона о криптовалюте. Документ предполагает довольно жесткие ограничения по переводу активов. Мягкий режим предусмотрен только для участников внешнеэкономической деятельности, пишет Коммерсант. Главное опасение бизнеса связано с санкционными рисками. Операции через российских профучастников могут привлечь внимание западных регуляторов. Ограничения также коснутся и физлиц, которым разрешат покупать криптовалюту не более чем на 300 тысяч в год через одного посредника. Лучшими городами для культурного отдыха в России назвали Москву, Новосибирск, а также Великий Новгород, Выборг и Пермь. Топ-лист эксперты составили, исходя из жанровых запросов туристов. Москву назвали актуальной для путешествий, если их цель – крупные музыкальные события. Поклонникам оперы рекомендуют ехать в Новосибирск, а любителям реконструкции и ремесел – в Новгород или Выборг. Пермь попала в рейтинг как город с сильным балетом, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 78.55, евро 89.76.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
0: И о погоде на Радио 7 спонсор выпуска ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Злата Печка». На завтра нам обещают переменную облачность. Днем кратковременный дождь, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью плюс 17-19, днем в Екатеринбурге до 29 тепла.
2: Реклама.
3: Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
4: Когда никто никуда не спешит. И все, наконец, собрались вместе.
3: На веранде появляется чай и теплый пирог.
4: Иногда счастье звучит именно так.
3: Злата Печка. Вкус, который собирает вместе.
5: Адреса на сайте златопечка.ру.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: «Девочка и любопытство» в одном из главных хитов со знаменитой пластинки Майкла Джексона «Триллер», «Human Nature» на радио «Си». Музыка, которую мы любим. 14:21 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Всем нам удачного продолжения дня. «Бурито», «Штрихи» впереди. И уже через минуту «Пинк» на радио «Си».
1: Реклама.

0: маляровки твое греческое настроение.
1: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
4: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
5: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
6: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
8: 103.7 FM. Радио 7.

0: 3:33 на часах в компании «Радио Си». По-прежнему здорово и по-июльски солнечно. Дуа Липа впереди, Гудини. Сейчас на «Радио Си» новости коротко. Спонсор выпуска ООО «СЗ Жилой комплекс Клевер Парк».
1: Здравствуйте. Главы дипведомств России и США встретятся завтра в Маниле, где проходит мероприятие «АСЕАН». Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он отметил, что поинтересуется у Марко Рубио позицией, которую США сейчас занимают по украинскому урегулированию. По словам главы МИД России, встреча с госсекретарем США в любом случае полезна, пишет «Коммерсант». Энергетики рассказали уральцам, как правильно подключать электричество в домах, затронутых паводком. Перед тем, как обращаться в снабжающую компанию, в жилище необходимо обследовать проводку. Электроснабжение сейчас активно восстанавливают в Ирбите и Ирбитском районе, пишет «Новый день». Мужчины в России не стесняются признавать, что неправы, об этом заявили психологи. Около 40% опрошенных экспертами заявили, что видят в ошибках инструмент саморазвития. Каждый пятый считает, что промахи – это часть жизненного пути, пишет «Газета.ру». Александра Короткова, «Радио Си».
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОСЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указан на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2020.

0: приняли ли лекарства. Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-07-70. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: А дожди – это то, от чего мы с вами действительно устали. С другой стороны, последние декады июля в этом году обещают быть невероятно теплой. Ждем. Ждем в компании «Радио Сия» отличной музыки. 14.41. Далее с нами три хита золотой коллекции. «David Charvet», «Leap of Faith», «Ten Sharp», «You». И в самом начале «Let Back», «Sunshine Reggae» на «Радио Си».
1: Реклама.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.rf.
4: Сыр-сыр-таки!

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от Летофеста для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+. Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте» 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов. Варвара Визбор, Саша Алмазова, Дизи Дачдак. Весь день в парке. 3 сцены, 11 часов джаза, поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
1: МАО Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
3: Золотая коллекция «Радио Си».
4: Спонсор золотой коллекции ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
5: У каждой семьи свой дом, своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
1: Акция действует до конца июля этого года.

0: С удовольствием вспоминаем 2002-й Дэвид Чарвит «Leap of Faith» в золотой коллекции «Радио Си» 14.55. А впереди нас с вами ждут новости «Мариус и Джулия Рейн» и «Музыка, понятная без слов» уже через минуту на «Радио Си». Жан-Мишель Жар. «Оксиджен».
1: Реклама.
2: Ого, а что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
7: Никольский. Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
8: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в летнем театре парка Маяковского. 19 и 22 июля «Симфония в парке». 23 и 24 июля «Мировые хиты». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
10: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
11: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
12: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки ИП «Бабушкин Александр Николаевич». Агентство недвижимости «Этажи».
13: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на «Этажи.ком».
14: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
15: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».

0: В Екатеринбурге 15.01. Радио Сию на 103.7 FM с новостями. Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета».
1: Здравствуйте. Минцифра представила проект доктрины по борьбе с киберпреступностью. Документ разработан совместно с другими ведомствами и определяет основные направления в этой сфере. О каких конкретных мерах идет речь, не указано. Ведомство уточняет, что доктрина содержит не готовые решения, а направления деятельности. После общественного обсуждения в документ могут внести изменения, сообщили коммерсанту в Минцифры. В Свердловской области вырос спрос на семейную ипотеку. Это произошло после анонсированного ужесточения условий выдачи, пишет агентство ЯН со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. За месяц показатели выдачи семейной ипотеки выросли сразу на 74% по сравнению с июнем прошлого года. Средний размер кредита составляет почти 5,5 миллионов, а средний срок кредитования 331 месяц. Это больше 27 лет. Напомню, что Минфин анонсировал изменения в программе семейной ипотеки с 1 июля, но после этого корректировку перенесли на 1 октября. Ночи спокойствия поселились в зоопарке Екатеринбурга. В пресс-службе учреждения рассказали о новых обитателях – масковых пальмовых цветах. Животные переехали в Екатеринбург из зоопарка Новосибирска. Сестер цвет зовут Ниша и Шанти. Ночи спокойствия – это перевод их имен с санскрита. В зоопарке рассказали, что новоселы передвигаются по своему вольеру плавно, бесшумно и в основном вечером. Цветы – это род хищных млекопитающих из семейства виверовых. Внешне они напоминают удивительное сочетание кошки, куницы и енота. Госдума приняла закон о легализации криптовалюты в России. Он определяет основной круг участников российского криптовалютного рынка. Как пишет РБК, сделки будут заключать на биржах, а за хранение и учет активов будут отвечать цифровые депозитарии. Закон определяет, для чего может использоваться крипта на территории России. В Японии придумали холодильник для людей, который может послужить заменой кондиционерам. Охлаждающая кабина предназначена для быстрого снижения температуры тела в условиях экстремально высоких температур. Внутри 15 градусов, а в зону головы и шеи дует поток воздуха еще на 10 градусов ниже. Стоимость такой кабины около 700 тысяч в пересчете на рубли. При этом энергии она потребляет меньше, чем мобильные системы кондиционирования. Разработчики считают, что их устройство подойдет не только для промышленных предприятий, но и для массовых. Это школы и торговые центры, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 78.55, евро 89.76.
2: Реклама.
3: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
4: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета.ти».
0: И о погоде. На радио Сия в четверг нам пообещали переменную облачность, днем кратковременный дождь и ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, завтра днем до 29 тепла.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
5: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
5: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
6: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00. Сайт sitkalina.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург».
8: Проектная декларация на сайте нашточкадом.рф.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на Радио Си.
2: Спонсор рубрики ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Парацельс».
4: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
3: Выбирайте наш медицинский центр «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Наслаждаемся лучшими моментами лета в компании «Радио Си» и отличной музыки «Шабузи». Типси, 15-19 в Екатеринбурге. А в продолжении дня с нами Ace of Base, Happy Nation, «Моральный кодекс» и уже через минуту Рик Астли на «Радио Си».
1: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от Летофеста для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
4: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в магните «Экстра» и семейном. С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
5: Он и она.
6: Гармония любви.
5: Он, она и...
6: Гармония семьи.
7: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
8: Гармония.
9: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
3: Волынка. От этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.itspko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
10: 103.7 FM. Радио

0: Говоря, и до конца июня в регионе обнаружили только 21 поддельную банкноту. Основной целью фальшивомонетчиков остаются купюры номиналом в 5 тысяч. На втором месте тысячные банкноты, пишет «Коммерсант Урал». Турпоток из России на Шри-Ланку резко снизился из-за дефицита авиаперевозок. Об этом заявили в Российском Союзе туриндустрии. Прямых авиарейсов нет, а арабские перевозчики практически не предлагают удобных стыковок из-за кризиса на Ближнем Востоке, подчеркнули в организации. Александра Короткова, Радио Си.
1: И о погоде на Радио Си. В среду, 23 июля, нам пообещали переменную облачность. Днем кратковременный дождь, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Екатеринбурге до 29 тепла.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.

0: 15:45 в Екатеринбурге. Благополучно продолжаем рабочий день в компании «Радио Си». Здесь меньше слов, больше музыки. Золотая коллекция ждет нас впереди. Энрике Иглесиас, «Hero», «Sixpence None the Richer», «Kiss Me». И в самом начале «Modern Talking», «Jet Airliner».
1: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Музыка на все времена в золотой коллекции радио Си Энрике Иглесиас Хиро. 15:56. Впереди нас ждут новости Pretenders, I'll Stand By You и музыка, понятная без слов. В финале часа Gypsy Kings, Микаэль на радио Си.
1: Реклама. В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
2: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
3: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный, умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
3: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
3: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1809. 0+.
8: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
9: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
10: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 16.01. Вы слушаете Радио 7 на 103.7 FM и главные новости к этому часу.
1: Добрый день. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг встречается с госсекретарем США Марко Рубио на полях саммита АСЕАН на Филиппинах. Дух Анкориджа еще жив, и встреча состоится. Ее подтвердил и глава Госдепа. Две ядерные державы не могут не общаться, сказал Рубио. На этих новостях индекс Мосбиржи подскочил выше отметки в 2100 пунктов. По словам экспертов, встреча будет посвящена российско-украинскому урегулированию. Жители Екатеринбурга отправили на 7 лет в колонию за дачу крупной взятки с целью уклонения от службы в армии, сообщила пресс-служба судов Свердловской области. По данным следствия, зимой прошлого года призывник Владимир Соколов передал знакомому 675 тысяч рублей для получения фиктивных медицинских документов об отсрочке. Из этой суммы 500 000 посредник оставил себе, а двум привлеченным к схеме медикам досталось 130 тысяч. Врач без медицинских показаний провел призывнику операцию, оформил фиктивные документы для военкомата, но схему раскрыли силовики. Призывник вину признал, раскаялся. Помимо срока он получил штраф 1 350 000 рублей, пишет Коммерсант. Специалист Свердловского Роспотребнадзора призвал выбросить весь урожай с затопленных огородов. Такие овощи, фрукты, ягоды надо уничтожить, даже если они выглядят нормальными, заявил Олег Лебедев, замначальника Ирбитского отдела ведомства. Паводковая вода очень специфична. Количество потенциальных возбудителей инфекции в ней бесконечно. Провести дезинфекцию, чтобы убить каждого, невозможно. Так что только утилизация, сказал эксперт. Сейчас в Свердловской области затоплено более 3000 приусадебных участков, сообщает «Новый день». Часть домов в Верхоседском районе Екатеринбурга осталась без горячей воды. Сначала жильцов предупредили об отключениях с 20 по 23 июля, потом ограничения продлили до 27-го. Отключение объясняют ремонтом на Новосветловской ТЭЦ. Изначально была информация, что на 10 дней, пока длятся работы на станции, воду отключат только в Березовском, а также части домов Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга. Теперь ситуация коснулась и части Верхоседского, а также Орджоникидзевского районов. По словам энергетиков, по плану ремонт должен закончиться в следующий понедельник, но они постараются завершить его раньше. Кола Zero ускоряет старение мозга. Как сообщают телеграм-каналы со ссылкой на издание Science Daily, эксперимент длился более 8 лет. В исследовании приняли участие более 12 тысяч человек. Люди, которые пили больше напитков с искусственными сахарозаменителями, теряли память и умственные способности на 62% быстрее остальных. Специалисты настоятельно призывают задуматься над этим любителей газировок с сахарозаменителями. Доллар 78.55, евро 89.76.
0: И о погоде на Радио Си. На завтра нам пообещали переменную облачность, кратковременный дождь, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью от 17 до 19 тепла, завтра днем до плюс 29.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Всем прекрасного летнего солнечного настроения в компании «Радио Си». И пусть продолжение рабочего дня принесет только радость и удовольствие. 16.11 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова, и впереди у нас длинный музыкальный микс. Робби Уильямс, «Angels» и Лорин, «Эйфория», Джордж Майкл, «Фейт» и Оливия Дин, «So Easy» уже через минуту. Группа «Звери». Это «Радио Си».
1: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Осень до Петровича, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
4: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в летнем театре парка Маяковского. 19 и 22 июля «Симфония в парке». 23 и 24 июля «Мировые хиты». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Радио Си.
2: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Си.

0: песня, которая спасла его сольную карьеру и стала самым продаваемым синглом во всей истории Робби Вильямса, «Angels» на радио «Сих», там, где музыка, прежде всего, 16:32 в Екатеринбурге. А далее с нами Дункан Лауренс, «Аркада». Сейчас на радио «Си» новости коротко. Спонсор выпуска ООО «СЗ» жилой комплекс «Клевер Парк».
1: Добрый день. В Минтруде России назвали три профессии, высокий спрос на которые сохранится как минимум до 2032 года. Это агроном, ветеринарный фельдшер и технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения.

0: Арнелла Мути станет россиянкой. Итальянская актриса вместе с дочерью певицы Найки Ривелли подала заявление на получение гражданства России. По их словам, у них есть русские корни, и они хотят купить недвижимость в Санкт-Петербурге или Москве, пишет РИА. Елена Пипия, Радио Си.
1: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
2: Застройщик ОАЭ ЗЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% по базовой стоимости квартиры указан на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Спонсор прогноза погоды на радио Си ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». В четверг нам пообещали переменную облачность, днем кратковременный дождь, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, завтра днем до 29 тепла.
1: Реклама.
4: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.
7: I'm still fixing all the cracks.

0: 16:42 в Екатеринбурге в компании «Радио Си» «Хорошо всегда». И в последней четверти часа мы традиционно рады хитам золотой коллекции. В этой тройке Nickelback, «If Today Was Your Last Day», Celine Dion, «Because You Loved Me» и в самом начале «Beach Boys, California Dreaming» на «Радио Си».
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Лето знает, что нам нужно. Распродажа! Скажем дружно.
4: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. Сэла, Спортмастер Про, Зарина, Бифри и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
5: Сегодня в Кировском. Творог Полевское. 5%. 109,99 за 300 граммов. Батончик «Пикник Биг». 79,99 за 76 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
6: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
7: У каждой семьи свой дом. Своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

0: Никельбэк с хитом 2008-го в золотой коллекции радио Си 16:55 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Прощаюсь с вами до пятницы и оставляю в теплой компании Романа Калашникова. Впереди на радио Си новости, и через минуту послушаем музыку, понятную без слов, на радио Си. Джаз, перфоркс, River Flows in You.
1: Реклама. Ток-ток-ток. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
3: В Монетке качество на высоте. Вафли «Правильное решение» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Раньше переживали родители. Теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 103.7 FM. Радио 7.

0: Екатеринбурге 5 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипи, спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. Госдума приняла ряд законов об ограничениях для релокантов, уклоняющихся от наказания. Таким людям запретят регистрироваться как ИП и как самозанятые, заморозят их деньги и имущество, ограничат их права управления и регистрации транспорта, откажут в кредитах и займах, им также не будут выдавать лицензии и аккредитации, запретят банкам предоставлять таким людям доступ к своему программному обеспечению для перевода денег. Решение о том, применять ли к человеку эти меры, будет за Министерством юстиции, сообщает РИА Новости. Опубликованы декларации о доходах и имуществе лидеров трех партийных списков, выдвинутых в Госдуму от Свердловской области. Первый номер в списке «Единой России» губернатор Денис Паслер заработал за прошлый год чуть более 11 миллионов рублей. На него записано два земельных участка в Свердловской и Московской областях, нежилое строение, полдома в Подмосковье и два грузовых прицепа. Лидер «Новых людей» Александр Демин, возглавивший Свердловскую тройку, заработал также чуть более 11 миллионов рублей. Также у него есть машина Kia. Первый секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев заработал более 8 миллионов. Из недвижимости задекларировал квартиру в 92 квадратных метра, сообщает портал 66.ru. В ближайшие несколько суток в Свердловской области продолжится формирование пиков дождевого паводка на реках юго-запада области. Начнет формироваться высший уровень воды в реке Туре в районе Туринска, сообщили в региональном МЧС. Увеличение зон затопления ожидается в Байкаловском, Верхнеевинском, Каменском, Невьянском, Первоуральском, Сысерском, Тавдинском, а также Туринском и Слободо-Туринском районах. Ситуация с паводком улучшится в Артемовском, Асбестовском, Верхнепышминском и ряде других районов, сообщает МЧС. Екатеринбурженку с допуском в гостайне оштрафовали за попытку покинуть страну. Женщина много лет работала на одном из оборонных предприятий, имела допуск в гостайне со степенью «совершенно секретно». В прошлом году она уволилась и подписала бумагу об ограничении ее права на выезд из России сроком на 5 лет до 2030 года. Однако уже в сентябре 25-го женщина, находясь на отдыхе в Сочи, решила поехать в Абхазию. Но ее не пропустили через границу. В отношении екатеринбурженки возбудили уголовное дело, и суд оштрафовал ее на 25 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда». Легендарный «Робокоп» вернется на телеэкраны. В США решили запустить новый сериал про робота-полицейского. И проект состоит из 8 серий и является продолжением многолетней франшизы «Робокоп», основанной на фильме Пола Верховена 1987 года. После выхода первого фильма было снято несколько продолжений, ремейков, два телесериала и два анимационных сериала. О сроках выхода в эфир нового проекта пока не сообщается. Доллар 78.55, евро 89.76.
2: Реклама.

0: Спонсор прогноза погоды ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Днем кратковременный дождь. Ночью обещают до плюс 19, днем до плюс 29.
1: Реклама.
2: Знаешь, чего мне всегда жалко летом?
3: Чего?
2: Оно слишком быстро заканчивается. Только начинаешь собираться с близкими, пить чай на веранде, принимать гостей, и уже осень.
3: Тогда не будем тратить лето на кухню. Пироги, домашние салаты, окрошка и готовые блюда от «Златопечка».
2: Потому что лето слишком короткое.
3: А хорошие вечера хочется запомнить.
4: Адреса на сайте «златопечка.ру».
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на Радио Си.
2: Спонсор рубрики ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике Парацельс позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
4: Комплексное обследование молочных желез.
5: Все виды биопсии, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
3: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня Парацельс.
5: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: С нами только что Алан Уолкер, «Sing Me to Sleep» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Желаю всем прекрасного летнего вечера. Много интересного в плане музыки у нас и дальше. Например, через минуту хай-фай не дано. Меня зовут Роман Калашников, рад составить компанию.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
4: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-7.
6: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
7: Ого! А что это у вас тут происходит?
8: Мы построили катапульту.
9: Но она не работает.
8: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
9: Поможешь?
7: Ну что ж, помогу.
10: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
9: Да! Ура!
11: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
12: Она на горках.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
0: Давайте посмотрим, что с пробками к этой минуте. Яндекс.Карты показывает 4 балла. Отмечу скопление машин на Космонавтов от Старых Большевиков до Заречной улицы. Трудовая Губахинская проезжая стоят от Березовского тракта до Норильской улицы. Фронтовых бригад от Бабушкина до Шевской. Шевская от Тепличной до проспекта Космонавтов. Отмечу проезжую от Краснодарской до Норильской улицы. По магистралям самое загруженное сейчас это Космонавтов из центра. Здесь 8 баллов, что на 3 балла больше, чем стандартно бывает в это время.
13: Радио Си 103.7 FM.

0: «Я указал тебе на дверь, чтобы спастись». Примерно об этом только что Тедди Свимс в песне «The Door» — «Дверь» на радио Си 103.7 FM. Через минуту с нами Джой Валерий на радио Си.
1: Реклама. Автолекарь.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053.
1: Акция действует до 31 июля.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
4: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
5: Оглянуться не успели,

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Вячеслав Питкун, «Танцы минус», «Оно» на Радио 7, музыка, которую мы любим. Тему рока продолжит One Republic, классная новинка Need Your Love, буквально через полторы минуты, а пока с новостями Елена Пипия на Радио 7.
1: Добрый вечер. Раненая при атаке на склад в Краснодаре девушка скончалась в больнице. Трое пострадавших остаются в медучреждениях города. Шестерым оказана амбулаторная помощь, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Призывнику из Екатеринбурга назначили 7 лет колонии за дачу крупной взятки с целью уклонения от службы в армии. Преступную схему с участием посредника и медиков раскрыли силовики, пишет «Коммерсант». Заповедник «Бажовские места» на Среднем Урале закрыли для посещения из-за затопления паводковыми водами. Сейчас передвигаться по оборудованным тропам в заповеднике небезопасно, предупредила администрация парка. Центробанк в эту пятницу снова вернется к обсуждению вопроса ключевой ставки. Самым вероятным сценарием эксперты называют сохранение показателя на уровне 14,25%. Елена Пипия, Радио Си.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Синоптики на завтра, четверг, обещают нам переменную облачность, днем кратковременной, но все-таки дождь, ночью до плюс 19, днем до плюс 29.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал. Агентство правильных покупок». С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, что нового на рынке вторичной недвижимости?
2: На вторичном рынке по-прежнему небольшой объем предложений, а цена квадратного метра весьма высока. Но далеко не все понимают, что в периоды ослабления спроса на рынке всегда увеличивается разрыв между ценой предложения и ценой, по которой на самом-то деле совершаются сделки. Иными словами, цена на жилье значительно ниже, чем кажется. Но нужна специальная квалификация, чтобы находить квартиры по интересным, приемлемым ценам.
1: Александр, а насколько цена, по которой квартиру реально можно купить, может отличаться от цены, по которой квартира рекламируется?
2: Разрыв между ценой предложения и ценой сделки составляет 10-15% в зависимости от типа квартиры. Но для того, чтобы купить квартиру по наиболее интересной цене, я рекомендую обращаться к нам в Диал. Дело в том, что мы умеем находить квартиры по наиболее выгодным ценам и умеем аргументировать продавцам необходимость снижения цены. Я бы резюмировал сказанное. Значительная часть квартир, рекламируемых на рынке, выставляется дорого, и покупателю важно иметь профессионального помощника, который вместо квартиры за 5 миллионов поможет купить подобную за 4 миллиона 400 тысяч рублей. Друзья, обращайтесь к нам в Диал. Мы специализируемся не только на продаже, но и на помощи в приобретении жилья на интересных условиях. Ну а подробная информация на сайте dial93.ru и по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Радио 7, меньше слов, больше музыки. Это Вячеслав Бутусов. Дальше золотая коллекция. Мы подобрали три классные песни. Например, для вас Риана «Unfaithful». Перед этим Бон Джови с песней 2000 года «Это моя жизнь», «It's my life». А начнет золотую коллекцию Лес Маккеон на Радио 7. Давайте только пробежимся по пробкам. Спонсор ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Ханчи». 5 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это космонавтов от Старой Большевиков до Заречной улицы. Бакинских комиссаров стоит от Ярославской улицы до Космонавтов. Шевской от Совхозной до проспекта Космонавтов. Фронтовых бригад от Бабушкина до Шевской. Плотно на Трудовой, Губахинской, Проезжей. От Березовского тракта до Укромного переулка. Самая загруженная магистраль сейчас это космонавтов из центра.
1: Реклама.
2: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
1: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
2: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
1: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
3: Золотая коллекция «Радио 7».

0: На радио Си Риана в золотой коллекции часа. Дальше Роксет, Sleeping in my car. Добавим рока в этот вечер, но перед этим музыка понятная без слов. Паскаль Ле Тублон, Friendships на радио Си.
1: Реклама.
2: Атмосфера просто космос.
1: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
1: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
2: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Он и она.
4: Гармония любви.
3: Он, она и...
4: Гармония семьи.
5: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
6: Гармония.
7: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
8: Как сэкономить на покупке авто?
9: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на Космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31.07.2026 года.
10: Сегодня в Кировском сыр российский «Касмак» 159.99 за 200 граммов. Колбаса вареная классическая «Папа может» 99.99 за 300 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
11: 103.7 FM. Радио
0: Си. Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
12: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на «Этажи.ком».
13: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
14: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».

0: Екатеринбурге 6 вечера. Это радио СИН на 103,7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипи. Спонсор ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета».
1: Добрый вечер. Ситуация с федеральным бюджетом в России остается устойчивой. В июне его впервые с начала года исполнили с профицитом. Он составил 196 миллиардов рублей. При этом нефтегазовые доходы во втором квартале выросли более чем на четверть. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Президент также отметил, что банки стали активнее выдавать ипотечные кредиты и займы предприятиям. По оценке Минэкономразвития, в мае российский ВВП вырос на 0,3%, а трудности на топливном рынке президент назвал временными. Жители Екатеринбурга отправили на 7 лет в колонию за дачу крупной взятки с целью уклонения от службы в армии, сообщила пресс-служба судов Свердловской области. По данным следствия, зимой прошлого года призывник Владимир Соколов передал знакомому 675 тысяч рублей для получения фиктивных медицинских документов об отсрочке. Из этой суммы 500 000 посредник оставил себе, а двум привлеченным к схеме медикам досталось 130 тысяч. Врач без медицинских показаний провел призывнику операцию, оформил фиктивные документы для военкомата, но схему раскрыли силовики. Призывник вину признал, раскаялся. Помимо срока он получил штраф 1 350 000 рублей, пишет «Коммерсант». Специалист Свердловского Роспотребнадзора призвал выбросить весь урожай с затопленных огородов. Такие овощи, фрукты, ягоды надо уничтожить, даже если они выглядят нормальными, заявил Олег Лебедев, замначальника Ирбитского отдела ведомства. Паводковая вода очень специфична. Количество потенциальных возбудителей инфекции в ней бесконечно. Провести дезинфекцию, чтобы убить каждого, невозможно. Так что только утилизация, сказал эксперт. Сейчас в Свердловской области затоплено более 3000 приусадебных участков, сообщает «Новый день». Часть домов в Верхоисетском районе Екатеринбурга осталась без горячей воды. Сначала жильцов предупредили об отключениях с 20 по 23 июля, потом ограничения продлили до 27-го. Отключение объясняют ремонтом на Новосвердловской ТЭЦ. Изначально была информация, что на 10 дней, пока длятся работы на станции, воду отключат только в Березовском, а также части домов Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга. Теперь ситуация коснулась и части Верхоисетского, а также Орджоникидзевского районов. По словам энергетиков, по плану ремонт должен закончиться в следующий понедельник, но они постараются завершить его раньше. Госдума включила электронные кошельки в систему страхования вкладов. Как пишет газета «Коммерсант», сейчас, если у банка отзывают лицензию, базовый размер страхового возмещения составляет 1 400 000. При этом деньги, лежащие на электронных кошельках, такой защиты не имеют. Новый закон призван устранить этот пробел. Защита распространяться не будет на анонимные электронные кошельки, уточняет издание. Доллар 78.55, евро 89.76.
2: Реклама.
3: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июля и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
4: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июля этого года. Подробности на «Планета ТС».
0: Сейчас о погоде на радио «Си». Спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлантик Тимбург», ЖК «Сибирская Калина». Синоптики на завтра, четверг, обещают нам переменную облачность. Днем будет кратковременный дождь, ночью до плюс 19, днем примерно так же, как и сегодня, до плюс 29.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
5: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
5: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
6: Телефон в Екатеринбурге плюс 7 343 382 89 00. Сайт sitkalina.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлантик Екатеринбург».
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Жаркий летний вечер, прекрасная музыка радио СИК, к которой мы вернемся уже совсем скоро. Ну а пока давайте поговорим об автомобилях. На радио СИ «Минута драйва». Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Кроссовер «Лада Азимут» успешно завершил цикл государственных краш-тестов. Результаты показали, что новинка выполняет национальные требования по пассивной безопасности со значительным запасом. Об этом говорится на официальном сайте «АвтоВАЗа». Особый повод для гордости – боковые шторки безопасности, которые защищают голову. Правда, мировой автопром использует эту технологию уже больше четверти века. Но для «Лады» это дебют. Вообще, если смотреть на независимую статистику, безопасность вазовских машин – понятие растяжимое. Бюджетная гранта в базовой версии набирала лишь скромные 2 звезды из 4. А вот флагманская «Веста» в свое время приятно удивила, заработав максимальный балл. К какому плюсу ближе «Азимут»? Технически это глубоко модернизированная «Веста» на переднем приводе. Но кузов оригинальный, а в топ-версиях обещают даже панорамную крышу. Моторы свои, вазовские, форсированные до 120-132 лошадиных сил. На выбор предложат новую отечественную 6-ступенчатую механику или китайский вариатор. Позже обещают даже импортный турбомотор. Серийный выпуск намечен на осень. Эксперты ожидают ценник в районе 2,5 миллионов рублей. За эти деньги «Азимут» будет напрямую конкурировать с китайцами. Посмотрим, чья возьмет.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри и Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри или Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
0: Вы слушаете «Радио Си», далее французская дива Милен Фармер. Буквально через минуту.
1: Реклама.
4: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
5: Подробности на motivtelecom.ru.
6: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
7: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
8: В «Монетке» качество на высоте. Капсулы для стирки 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: Маки, твое греческое настроение.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панафутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
5: Давайте пробежимся по пробкам. 4 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу скопление машин на Бакинских комиссаров, на Донбасской, от Победы до Автомагистральной улицы. Космонавтов стоит от Старых Большевиков до Бакинских комиссаров. Норильская от ЖД переезда до Проезжей. Пробка на Трудовой, Губахинской, Проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Шевскую отмечу от Совхозной улицы до проспекта Космонавтов. Причем здесь скорость потока всего 3 км в час. По магистралям самые загруженное сейчас это Белинского к Ботанике, Ленина к Визу.
6: Радио Си 103.7 FM.

0: С нами только что Сиси Кейч, Backseat of Your Cadillac. Далее дуэт Чарли Пут и Селена Гомес. Красотка, актриса, принцесса поп-музыки Селена Гомес сегодня, кстати, отмечает свой день рождения. Слушаем песню «We Don't Talk Anymore» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Ого, а что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefizpark.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
7: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
8: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
7: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
9: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
12: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-700. 18-9-5-8-4.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио Си.

0: На радио Си «Елка. Мир открывается». Далее улыбчивый бразильский музыкант Зибахи Минау. Это через 3 минуты. А пока с нами Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Роза считается одним из первых культивируемых растений в мире. Археологи находят ее изображения на монетах и фресках, датируемых 4000-летием до нашей эры. Сегодня розы. Роза – это собирательное название всех растений рода шиповник. На сегодняшний день выведено более 30 тысяч сортов и гибридов роз, и этот список ежегодно пополняется. Впервые розы стали разводить ради их красоты в Персии, в Иране. У поэтов Персия называлась Гюлистан, страна роз. Садовые розы оттуда попали сначала в Древнюю Грецию, а затем в Рим. В Древнем Риме роза стала символом строгой конфиденциальности. Выражение «супроза диктум», сказанное под розой, означало, что разговор должен остаться в абсолютной тайне. Если на потолке пиршественного зала висела роза, гости не имели права разглашать разговоры на перу под страхом смерти или позора. В трудах Шекспира о розе упоминается более 50 раз. В честь самого Шекспира назван один из сортов роз с необычной сердцевиной. Сорт розы Джульетта вошел в историю как роза за 3 миллиона фунтов стерлингов. Именно столько денег и 15 лет труда ушло на создание этого уникального цветка с необычным абрикосовым оттенком и формой пиона. Сегодня этот сорт считается эталоном свадебной флористики премиум-класса. Натуральное розовое масло – одна из самых дорогих жидкостей в мире. Чтобы получить 1 литр розового масла, требуется 3 тонны лепестков. Если скрестить две ароматные розы, то полученный гибрид будет либо вообще без запаха, либо с очень слабым ароматом. Розы стали первыми растениями в мире, на которые начали

0: пальцами, не повредив кору. Настоящие шипы – это видоизмененные ветви. Такие шипы есть, например, у боярышника.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.

0: Желаю всем нам отличного финала рабочего дня в компании «Радио Си». Мы только что послушали Линду, дальше «Золотая коллекция». Для вас Эдвард Майя и Вика Жигулина, также Boys Band NSYNC, It's Gonna Be Me. А начнем с Таниты Тикарам, нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию».
1: Реклама.

0: тут. Майер курорт Марциаль, Тюмень.
1: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.

0: Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
1: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
5: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в магните «Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner6+.
6: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузградке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
7: Реклама «Дом культурный». ОАЗ SKM Библиотечная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Ханчи». 4 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это Трудовая, Губахинская, проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка, плотно на ЕКАДе от 20-го километра до моста через железную дорогу. Донбасская, Бибеля стоят от улицы 22-го партсъезда до Таватуйской. Шевская от Совхозной до проспекта Космонавтов. Норильская от ЖД переезда до проезжей улицы.
9: Реклама.
10: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
11: Встречайте! Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
10: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
11: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
12: Радио «Си». 103.7 FM.
13: Золотая коллекция Радио Си.
8: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
14: У каждой семьи свой дом, своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнера салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

0: Продюси яркий, солнечный и по-настоящему летний хит от дуэта Эдвард Майя и Вика Жигулина «Stereo Love» на Радио Си в золотой коллекции. Sunrise Avenue на старте, а через минуту музыка, понятная без слов. Цепляющая мелодия от Secret Garden на Радио Си.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, основатель агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Вопрос, по каким критериям нам выбирать агентство недвижимости? Первое. Репутация. Это известность в сочетании с длительным нахождением на рынке. Она творит чудеса, квартира продается и быстрее, и дороже. Важны также рекламные возможности. Какая реклама и где? Здорово, если агентство имеет максимальный по сравнению с конкурентами показатель по количеству показов на одно объявление. Третье. Это количество отзывов клиентов на специализированном городском портале. Тут важно смотреть и не лениться сопоставлять количество отзывов на одного сотрудника. Обратите внимание на количество сделок на сотрудника на каком-либо независимом ресурсе, ну, например, на Домклике. Прекрасно, если компания занимает лидирующее место по такому показателю в городе. Хотите узнать подробности? Звоните по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге. Наш офис на 8 марта 110 работает ежедневно.
3: Он и она.
4: Гармония любви.
3: Он, она и...
4: Гармония семьи.
3: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
4: Гармония.
5: Лето знает, что нам нужно.
6: Распродажа.
5: Скажем дружно.
7: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Села», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
8: Как сэкономить на покупке авто?
9: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
10: Акция до 31.07.2026 года.
11: Внимание! 25 и 26 июля большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
12: 103.7 FM. Радио Си.
0: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
13: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 19.01 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипия.
1: Добрый вечер. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг встречается с госсекретарем США Марко Рубио на полях саммита АСЕАН на Филиппинах. Дух Анкориджа еще жив, и встреча состоится. Ее подтвердил и глава Госдепа. Две ядерные державы не могут не общаться, сказал Рубио. На этих новостях индекс Мосбиржи подскочил выше отметки в 2100 пунктов. По словам экспертов, встреча будет посвящена российско-украинскому урегулированию. В Екатеринбурге усилили проверки в общественном транспорте. Масштабная охота на зайцев стартовала 22 июля. Проверки охватывают весь городской транспорт, однако под особый прицел попали автобусы. По статистике, именно там пассажиры чаще всего забывают оплатить проезд, пишет газета «Ведомости». Для обеспечения тотального контроля на городские маршруты ежедневно заступают 9 специальных бригад, состоящих из 20 сотрудников. Власти напоминают, что экономия на проезде в 42 рубля может обойтись гораздо дороже. Штраф за безбилетный проезд составляет 2500 рублей. Свердловскую область на 2 дня накроет смог, предупредили в Уралгидромете. С 20 часов 22 июля на территории региона ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Отмена предупреждения ожидается в 20 часов 24 июля. Напомню, в начале этой недели в Свердловскую область на смену сильным ливням пришла теплая погода. Все благодаря антициклону, который во вторник достиг Среднего Урала. По прогнозам синоптиков, отсутствие дождей и жара могут сохраниться вплоть до конца месяца. Ночь и спокойствие поселились в Екатеринбургском зоопарке. Так зовут новых обитателей зверинца. Это пальмовые цветы. Животные переехали в Екатеринбург из зоопарка Новосибирска. Сестер цвет зовут Ниша и Шантия. А ночь и спокойствие – это перевод их имен с санскрита. Цветы – род хищных млекопитающих из семейства виверовых. Внешне они напоминают удивительное сочетание кошки, куницы и енота. Ведущий модного приговора назвал самое модное сочетание в одежде на лето. По мнению стилиста Александра Рогова, самый беспроигрышный образ в летний период – это прямые классические джинсы и простая однотонная футболка, майка или рубашка. Ранее Рогов рассказывал, что в моду вернулись футболки с номерами, а еще что дорогие ювелирные изделия скоро заменят украшения наклейки. Стилист обратил внимание на один из брендов, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и сережек. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики. Доллар 78.55, евро 89.76.
0: Сейчас о погоде на завтра, четверг, 23 июля. Синоптики обещают нам переменную облачность. Днем будет кратковременный дождь, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 19, а днем плюс 27-29.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на Радио Си.
2: Спонсор рубрики ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка в клинику Парацельс.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
3: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Сегодня мы разыграем подарочное издание книги «Мане. Жизнь и творчество» от лидера российского нон-фикшн-рынка издательства «Бомбора» 16+. Правила, я думаю, вы знаете, но на всякий случай повторю. Кто третьим дозвонится, тот и заберет приз. 235-103-7, звоните на Радио Си. 235-103-7.
2: Реклама. Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31.07.2026 года.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да!
2: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
6: Она на горках.
2: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefispark.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
7: Три квартиры на этаже?
8: Три квартиры на этаже.
7: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
8: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
9: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлантик Екатеринбург».
11: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: В «Монетке» качество на высоте. Пельмени из телятины 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
13: Внимание! 25 и 26 июля большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
1: Сейчас о ситуации на дорогах. 3 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу скопление машин на Трудовой, Губахинской, проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. А плотно на Космонавтов от Индустрии до Бакинских комиссаров, на Щербакова от Самолетной до Павлодарской. Ну и затруднен проезд на Шевской от Краснофлотцев до Фронтовых бригад.
2: Радио Си 103.7 FM.

0: На радиусе играем в третий звонок. Кто дозванивается третьим, тот и забирает классный приз. Итак, посчитаем.
1: Добрый вечер, Роман. Я звоню в игру. Последний звонок.
0: Третий звонок игра называется, но последний звучит... Вы самые первые дозвонились, обогнали абсолютно всех.
1: Понятно.
0: Спасибо, что набрали.
1: Пробовать в следующий раз. Да, хорошо, спасибо.
2: Здравствуйте.
0: Вы номер два.
2: Передаю привет солнечному Екатеринбургу.
0: Это да, с погодой нам сегодня повезло. Спасибо.
2: Пожалуйста.
3: Алло, алло.
0: Да-да-да, я вас слушаю. Как зовут вас?
3: А тоже Роман.
0: Как вам погода сегодняшняя? Не жарко?
3: Отлично. После дождя вообще замечательно.
0: Ну, просто многие начали уже жаловаться, что ох, жарко, что-то посвежее бы хотелось бы.
3: Нет, нет, нормально все.
0: Давайте вручу вам приз. Вы у нас номер 3, и от Радио Си получаете классное подарочное издание книги «Мане. Жизнь и творчество» от лидера российского нонфикшн-рынка издательства «Бомбора». Поздравляю вас!
3: О, замечательно, супер. Спасибо.
0: Далее на правах рекламы. Внутри книги вас ждет подробная биография художника с фотографиями из его личного архива, фамильными документами, а также множествами репродукций его работ для читателей старше 16 лет. Завтра на Радио Си также будем разыгрывать приз в третьем звонке. Ну а впереди у нас Queen «I Want to Break Free».
4: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
5: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
6: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
5: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
4: Сегодня в Кировском. Лопатка свиная, бескостная, охлажденная. 269,99 за килограмм. Филе минтая, порционная, свежемороженое. 199,99 за 340 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
7: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: Сегодня, мне кажется, у нас прям достаточно тепло, а плюс 29 было в течение дня, завтра обещают примерно так же. Хорошего летнего вечера, спасибо, что проводите его в компании Радио Си. У нас дальше Дюк Дюмон, чуть раньше Майкл Джексон, Black or White, а начнем золотую коллекцию с Рика Эсли на Радио Си. Давайте только пробежимся по пробкам. Спонсор ООО «Глазурит», автосалон «Глазурит Ханчи». 3 балла показывает сервис Яндекс.Карты. В целом движение по городу свободно, есть лишь небольшие затруднения местами. Отмечу Губахинскую улицу, проезжую от Мурзинской до Норильской, Шевскую от Краснофлотцев до фронтовых бригад, Щербакова от Самолетной до Павлодарской. Здесь скорость потока всего 6 км в час. Ну и много машин на Московской улице от Хомякова до проспекта Ленина.
1: Реклама. Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
2: Встречайте! Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
1: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум-качество.
2: «Глазурит» – официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
3: Золотая коллекция «Радио Си».

Это Дюк Дюмон, Ocean Drive, на Радио Си в финале золотой коллекции часа. Скорпы дальше, Does Anyone Know, а пока музыка понятная без слов. Вспомним сериал X-Files, секретные материалы, мелодии сериала в обработке диджея Дадо.

0: 20.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипи на радио Си. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. В ближайшие несколько суток в Свердловской области продолжится формирование пиков дождевого паводка на реках юго-запада региона. Начнет формироваться высший уровень воды в реке Туре в районе Туринска, сообщили в региональном МЧС. Увеличение зон затопления ожидается в Байкаловском, Верхнеевинском, также Сысерском, Тавдинском, Туринском и Слободо-Туринском районах. Ситуация с паводком улучшится в Артемовском, Верхнепышминском, Гаринском, Ирбитском, Камышловском и ряде других районов, сообщили в МЧС. Свердловчане начали массово оформлять льготную ипотеку. Спрос на такие займы за месяц увеличился почти на 75% в сравнении с уровнем прошлого года. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро. Согласно данным, объем займов с господдержкой в регионе составляет почти 10 миллиардов рублей. При этом средний размер кредита составил без малого 5,5 миллионов. После ударов по складам «Валберис» мошенники ловят уральцев на доставку. О новой преступной схеме сообщили в управлении МВД по Челябинской области. Аферисты сообщают жертве, что на ее имя якобы оформлена доставка. Но из-за сбоев все заказы перенаправляются и переупаковываются в логистической компании, в связи с чем требуется уточнить удобный адрес пункта выдачи. Убедив жертву в реальности существующей отправки, под предлогом уточнения способа выдачи и подтверждения личности, мошенники требуют продиктовать паспортные данные либо код из СМС. В полиции подчеркивают, что настоящие службы доставки и маркетплейсы никогда не запрашивают по телефону подобную информацию, сообщает Роинформбюро. Снизился оптимизм россиян по поводу путешествий по России. За два года заметно сократилось число тех, кто верит в развитие внутреннего туризма. По данным опроса Фонда «Общественное мнение», число респондентов, верящих в комфортное путешествие по стране, снизилось с 54 до 37%. И одновременно выросла доля ожидающих ухудшения ситуации с 5 до 12%. Еще 22% считают, что в ближайшие годы в сфере внутреннего туризма ничего не изменится. В ходе опроса респондентам также предложили назвать места в России, которые они хотели бы посетить. Лидером рейтинга стал Байкал, его отметили 33%, на втором месте Петербург 27%, на третьем Алтай 25%, сообщает агентство ИАН. Известная итальянская актриса Орнелла Мути и ее дочь, певица Найки Ривелли, намерены получить российское гражданство. Об этом Ривелли сообщила РИА Новости. «У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своей семьи и друзей», цитирует итальянку агентство. По словам певицы, вместе с матерью они задумываются о покупке дома в Москве или Санкт-Петербурге. Доллар 78,55, евро 89,76.
2: Реклама.

0: Ростовский Паревит. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Днем будет кратковременный дождь. Ночью в Екатеринбурге плюс 17-19. А днем ожидается плюс 27-29. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
2: Реклама.
3: Давай заедем в «Златопечка».
4: Конечно.
3: Что возьмем сегодня?
4: Фирменный пирог к вечернему чаю, домашнюю окрошку, свежие салаты, томленые щечки с гречкой и пару любимых блюд в морозилку на случай, когда захочется домашнего.
3: Получается, весь дачный стол.
4: И все в одном месте. Удобно. Фирменные магазины «Златопечка» для дачи, гостей и хороших вечеров.
2: Адреса на сайте златопечка.ру.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: хит, который вышел во времена пандемии, чтобы как-то поддержать позитивом любителей музыки, до сих пор, надо сказать, поддерживает. Let's Love, Дэвид Гетта и Сиа на 103.7 FM. К хитам скоро вернемся, пока слово нашему автообозревателю на радио Си «Минута драйва». Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», «Автоцентр Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Кроссовер «Лада Азимут» успешно завершил цикл государственных краш-тестов. Результаты показали, что новинка выполняет национальные требования по пассивной безопасности со значительным запасом. Об этом говорится на официальном сайте «АвтоВАЗа». Особый повод для гордости – боковые шторки безопасности, которые защищают голову. Правда, мировой автопром использует эту технологию уже больше четверти века. Но для «Лады» это дебют. Вообще, если смотреть на независимую статистику, безопасность вазовских машин – понятие растяжимое. Бюджетная гранта в базовой версии набирала лишь скромные 2 звезды из 4. А вот флагманская «Веста» в свое время приятно удивила, заработав максимальный балл. К какому плюсу ближе «Азимут»? Технически это глубоко модернизированная «Веста» на переднем приводе. Но кузов оригинальный, а в топ-версиях обещают даже панорамную крышу. Моторы свои, вазовские, форсированные до 120-132 лошадиных сил. На выбор предложат новую отечественную 6-ступенчатую механику или китайский вариатор. Позже обещают даже импортный турбомотор. Серийный выпуск намечен на осень. Эксперты ожидают ценник в районе 2,5 миллионов рублей. За эти деньги «Азимут» будет напрямую конкурировать с китайцами. Посмотрим, чья возьмет.
4: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри или Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
0: Вы слушаете «Радио Си», дальше «Сплин», «Новые люди». Через минуту.
4: Реклама.
5: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в летнем театре парка Маяковского. 19 и 22 июля «Симфония в парке». 23 и 24 июля «Мировые хиты». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
6: Никольский. Узнай больше о старте новой очереди жилого комплекса «Никольский» от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду. Жилой комплекс «Никольский».
7: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июля текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный, умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
9: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте» 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра: Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов, Варвара Визбор, Саша Алмазова, Дизи Дачдак. Весь день в парке. 3 сцены, 11 часов джаза, поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте teatr.etpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
10: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

0: Хорошего вам летнего вечера. У нас только что Оливия Дин, So Easy на Радио Си. Далее слушаем Silent Circle с призывом остановить дождь ночью. Stop the rain in the night. Кстати, завтра осадки обещают, днем кратковременный дождь, ну и до плюс 29 лета.
1: Реклама.
2: Этим летом во всех аптеках Farmland. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое Бамбар со вкусом маковый торт с лимоном в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
5: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
6: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: 103.7 FM. Радио 7.

0: Это Адель, Rolling in the Deep на Радио Си, музыка, которую мы любим. Морган Уоллен со свежим хитом Love Somebody буквально через полторы минуты. Пока же давайте узнаем, что сулят звезды. Анна Романова, гороскоп на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овена, будет сложно удерживать контроль над ситуацией. Вы можете быть излишне эмоциональными или затеять слишком сложную игру. Тельцы. Возможны травмы и перенапряжение. Нежелательно планировать тяжелую работу или дела, которые требуют многих усилий. Близнецы. День может оказаться очень эмоционально насыщенным. Большую роль будут играть личные чувства и особенно любовь. Раки, ваши эмоции тоже могут зашкаливать, будет сложно остановиться. Хорошо бы, если бы рядом был кто-то спокойней и рассудительнее вас. Львы, не помешает осторожность в общении. День буквально взрывоопасный, люди могут внезапно позволить себе многое. Девы, отличный день для рутинных дел, до которых явно не доходили руки. Может быть решен какой-то давний надоевший вопрос. Весы, возможны непредвиденные события. Вам может понадобиться прервать дела и заняться чем-то совершенно другим. Скорпионы, день мелких и крупных обновлений. Это может быть просто апгрейд техники или покупка инструментов, а может быть, вы решитесь на перемены. Стрельцы, вам будет трудно преодолеть инерцию, но события дня буквально вытряхнут вас из зоны комфорта. Придется включаться в дела. Козероги, ваш вектор внимания изменится. Вы можете принять неожиданные решения, продиктованные интуицией или эмоциями. Водолеи, берегите здоровье. Впрочем, заболеть может и кто-то из близких. В любом случае, в этот день повышена вероятность внезапных событий. Рыбы, придерживайтесь плана действий, даже если вам будет не до работы. Личная жизнь может быть бурной, но она не должна вас отвлекать.

0: Право «Ветер знает» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Калашников с вами. Знаю, что будем слушать дальше. У нас Крис де Бург на старте, также экс-участница Spice Girls Мелани Си. Она недавно вышла замуж, причем самое забавное, что вышла она замуж в платье от Виктории Бекхэм, еще одной участницы Spice Girls. Слушаем хит «I Turn to You», а начнем золотую коллекцию с Криса Айзека на Радио Си.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
4: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.rf.
6: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте пирожное протеиновое «Бамбар» со вкусом маковый торт с лимоном в «Магните Экстра» и «Семейном». С картой «Магнит Плюс» получайте магнитики и обменивайте их на скидку на товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
7: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международное соревнование по конной стрельбе из лука. А также массовый забег легкоатлетов, футбол и панафутбол, падл-теннис и армрестлинг, полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная, 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
1: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
8: У каждой семьи свой дом, своя история. Салоны «Любимая кухня» помогут рассказать ее в едином стиле. От кухни до гардеробной. Один подход. Создаем пространство, где хочется жить. В июле минус 25% первый заказ. До 10 тысяч рублей бонусами на каждый следующий заказ корпусной мебели. Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца июля этого года.

0: классная версия знаменитой песни Крис де Бург «Let it be» на радио Си в золотой коллекции часа. У нас дальше Evanescence «Bring it alive». Эта песня буквально через 4 минуты, а пока Дэйв Стюарт и Кэнди Далфер «Lily was here» на радио Си инструментальная музыка. Спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность. Днем будет кратковременный дождь. Ночью в Екатеринбурге до плюс 19. Днем плюс 27-29. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство L номер FS 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Кейра Сауэ на Радио Си «Золотые хиты». Меня зовут Роман Калашников. Дальше слушаем песню, которая, мне кажется, создает атмосферу уюта, заставляет подумать о чем-то важном. «Ночь», Александр Иванов на Радио Си через минуту.
1: Реклама. 20 лет учимся в вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся в вас заботе. Чувствуйте ее дома.

0: Марки, твое греческое настроение.
1: В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Дальше с нами Имани, также доктор Албан, It's My Life. А начнем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию» с Тото Кутуньо на Радио Си.

0: «Имани» в финале золотой коллекции часа на Радио Си. Далее у нас романтический вечер, его начнут Rednecks, а пока музыка понятная без слов. Мелодия на знаменитую песню «Moon River» Жан-Клод Барели на Радио Си. Спонсор инструментальной музыки ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 10 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра, 23 июля, четверг. Обещают синоптики переменную облачность, днем кратковременный дождь, ночью в Екатеринбурге плюс 17-19, днем до плюс 29. Настоящее лето.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио Си.

0: Реклама. У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

Ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си.

0: Вы слушаете «Радио Си». «Кардиганс» только что. Дальше у нас Грегуар «Рю де Зетуаль», «Улица звезд». Классная песня, которая продолжит романтический вечер на «Радио Си». Ну а пока гороскоп, его расскажет Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, будет сложно удерживать контроль над ситуацией. Вы можете быть излишне эмоциональными или затеять слишком сложную игру. Тельцы. Возможны травмы и перенапряжение. Нежелательно планировать тяжелую работу или дела, которые требуют многих усилий. Близнецы. День может оказаться очень эмоционально насыщенным. Большую роль будут играть личные чувства и особенно любовь. Раки, ваши эмоции тоже могут зашкаливать, будет сложно остановиться. Хорошо бы, если бы рядом был кто-то спокойней и рассудительнее вас. Львы, не помешает осторожность в общении. День буквально взрывоопасный, люди могут внезапно позволить себе многое. Девы, отличный день для рутинных дел, до которых явно не доходили руки. Может быть решен какой-то давний и надоевший вопрос. Весы, возможны непредвиденные события. Вам может понадобиться прервать дела и заняться чем-то совершенно другим. Скорпионы. День мелких и крупных обновлений. Это может быть просто апгрейд техники или покупка инструментов, а может быть, вы решитесь на перемены. Стрельцы. Вам будет трудно преодолеть инерцию, но события дня буквально вытряхнут вас из зоны комфорта. Придется включаться в дела. Козероги, ваш вектор внимания изменится. Вы можете принять неожиданные решения, продиктованные интуицией или эмоциями. Водолеи, берегите здоровье. Впрочем, заболеть может и кто-то из близких. В любом случае, в этот день повышена вероятность внезапных событий. Рыбы, придерживайтесь плана действий, даже если вам будет не до работы. Личная жизнь может быть бурной, но она не должна вас отвлекать.
4: Романтический вечер. 103.7 FM. Радио Си.

0: Екатеринбурге 11 вечера. Это радио Си на 103,7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают синоптики переменную облачность. Днем будет кратковременный дождь. Ночью в Екатеринбурге до плюс 19, а днем плюс 27-29. Лето.
1: В СМИ радио Си зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на Радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на Радио Си.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: не сошел с ума так надо.
1: Романтический вечер. 103.7 FM. Радио Си.

Немного жаркого испанского фламенко в этот по-настоящему летний вечер. На Радио Си с нами только что Шер Дова Ля Море. По поводу лета, кстати, завтра у нас довольно жарко, до плюс 29, переменная облачность и днем кратковременный дождь. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра, встречаемся в четверг, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов, вспомним пиратов Карибского моря.

0: Спасибо, что выбрали 103.7 FM.
1: Это Радио Си.
2: Father, tell me.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Роза считается одним из первых культивируемых растений в мире. Археологи находят ее изображения на монетах и фресках, датируемых 4-м тысячелетием до нашей эры. Сегодня розы. Роза – это собирательное название всех растений рода шиповник. На сегодняшний день выведено более 30 тысяч сортов и гибридов роз, и этот список ежегодно пополняется. Впервые розы стали разводить ради их красоты в Персии, в Иране. У поэтов Персия называлась Гюлистан – страна роз. Садовые розы оттуда попали сначала в Древнюю Грецию, а затем в Рим. В Древнем Риме роза стала символом строгой конфиденциальности. Выражение «супроза диктум», сказанное под розой, означало, что разговор должен остаться в абсолютной тайне. Если на потолке пиршественного зала висела роза, гости не имели права разглашать разговор на перу под страхом смерти или позора. В трудах Шекспира о розе упоминается более 50 раз. В честь самого Шекспира назван один из сортов роз с необычной сердцевиной. Сорт розы Джульетта вошел в историю как роза за 3 миллиона фунтов стерлингов. Именно столько денег и 15 лет труда ушло на создание этого уникального цветка с необычным абрикосовым оттенком и формой пиона. Сегодня этот сорт считается эталоном свадебной флористики премиум-класса. Натуральное розовое масло – одна из самых дорогих жидкостей в мире. Чтобы получить 1 литр розового масла, требуется 3 тонны лепестков. Если скрестить две ароматные розы, то полученный гибрид будет либо вообще без запаха, либо с очень слабым ароматом. Розы стали первыми растениями в мире, на которые начали оформлять юридические патенты. Сегодня незаконное размножение и продажа черенков лицензированного сорта розы приравнивается к уголовному пиратству и карается огромными штрафами. Черные розы существуют. В турецкой деревне Хелфити растут угольно-черные розы, и это не химия. Местные грунтовые воды, которые питаются от реки Евфрат, имеют специфический pH и высокую концентрацию антоцианов. И что на первом месте? У роз нет шипов. С точки зрения ботаники, то, что мы называем шипами розы, на самом деле является шипиками, выростами эпидермиса, которые легко отломить пальцами, не повредив кору. Настоящие шипы – это видоизмененные ветви. Такие шипы есть, например, у боярышника.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 22 июля 1795 года в Москве в имении графа Николая Шереметьева открылся театр-дворец Останкино. В труппе насчитывалось почти 200 крепостных артистов, в репертуаре значились больше сотни спектаклей, а примадонной оперы была знаменитая крепостная Прасковья Жемчугова, возлюбленная графа, а позднее его официальная жена и мать его сына. Именно для Прасковьи Шереметьев построил театр-дворец. Правда, она блистала в нем недолго. Подкосил туберкулез, и уже через 2 года после открытия актриса сцену оставила. Кстати, именно Прасковья вдохновила своего мужа графа открыть еще и клинику для бедных, ныне НИИ Склифосовского. В начале 19 века, после смерти графа, театр-дворец Останкино постепенно перестал давать спектакли. В наши дни это музей, один из немногих сохранившихся деревянных дворцов 18 века. Он единственный со сценой из своей эпохи, зрительным залом, гримерными и механизмами машинного отделения. С 2022-го большая часть музея на реставрации до 2028-го. Доступен только флигель с египетским павильоном и галереями.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Мы много раз читали новости о том, что кофе снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и даже некоторых видов рака. Теперь этот список пополнился новыми данными. Масштабное исследование ученых из медицинского центра Сидар-Синай показало, что главным бенефициаром употребления кофе может быть наша печень. Медики проанализировали базу данных более 500 000 человек, за здоровьем которых наблюдали несколько десятилетий. Результаты следующие. У тех, кто регулярно пьет кофе, риск развития цирроза ниже на 32%, а вероятность возникновения рака печени уменьшается на 47%. Связь подтвердили и анализы крови. У любителей кофе зафиксирован повышенный уровень белков, отвечающих за здоровую функцию печени. Что важно, защитный эффект обнаружили и у тех, кто выбирает напиток без кофеина. Похоже, дело в растительных антиоксидантах, флавоноидах и фенолах, которые содержатся в зернах. При этом авторы работы напоминают, кофе не заменит базовую заботу о здоровье. Контроль веса, сахара, холестерина, давление, отказ от вредных привычек и физическая активность остаются главными правилами профилактики.
5: Здравствуйте. В ближайшие несколько суток в Свердловской области продолжится формирование пиков дождевого паводка на реках юго-запада региона. Начнет формироваться высший уровень воды в реке Туре в районе Туринска, сообщили в региональном МЧС. Увеличение зон затопления ожидается в Байкаловском, Верхневинском, также Сысерцком, Тавдинском, Туринском и Слободо-Туринском районах. Ситуация с паводком улучшится в Артемовском, Верхнепышминском, Гаринском, Ирбитском, Камышловском и ряде других районов, сообщили в МЧС. Свердловчане начали массово оформлять льготную ипотеку. Спрос на такие займы за месяц увеличился почти на 75% в сравнении с уровнем прошлого года. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро. Согласно данным, объем займов с господдержкой в регионе составляет почти 10 миллиардов рублей. При этом средний размер кредита составил без малого 5,5 миллионов. После ударов по складам Wildberries мошенники ловят уральцев на доставку. О новой преступной схеме сообщили в управлении МВД по Челябинской области. Аферисты сообщают жертве, что на ее имя якобы оформлена доставка, но из-за сбоев все заказы перенаправляются и переупаковываются в логистической компании, в связи с чем требуется уточнить удобный адрес пункта выдачи. Убедив жертву в реальности существующей отправки, под предлогом уточнения способа выдачи и подтверждения личности, мошенники требуют продиктовать паспортные данные либо код из СМС. В полиции подчеркивают, что настоящие службы доставки и маркетплейсы никогда не запрашивают по телефону подобную информацию, сообщает Уралинформбюро. Снизился оптимизм россиян по поводу путешествий по России. За два года заметно сократилось число тех, кто верит в развитие внутреннего туризма. По данным опроса Фонда «Общественное мнение», число респондентов, верящих в комфортное путешествие по стране, снизилось с 54% до 37%. И одновременно выросла доля ожидающих ухудшения ситуации с 5% до 12%. Еще 22% считают, что в ближайшие годы в сфере внутреннего туризма ничего не изменится. В ходе опроса респондентам также предложили назвать места в России, которые они хотели бы посетить. Лидером рейтинга стал Байкал, его отметили 33%, на втором месте Петербург 27%, на третьем Алтай 25%, сообщает агентство ЯН. Известная итальянская актриса Арнелла Мути и ее дочь, певица Найки Ривелли, намерены получить российское гражданство. Об этом Ривелли сообщила РИА Новости. «У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своей семьи и друзей», цитирует итальянку агентство. По словам певицы, вместе с матерью они задумываются о покупке дома в Москве или Санкт-Петербурге. Доллар на четверг 78,48, евро 89,60.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Несмотря на ограничения, россияне продолжают покупать корейские машины. Свежая статистика таможенной службы Южной Кореи преподнесла сюрприз. За июнь в нашу страну было отгружено легковых автомобилей на сумму в 61 миллион долларов. Это около 2500 машин. Поток стал максимальным с прошлой осени. Но до прежнего изобилия далеко. Общий объем поставок на четверть ниже прошлогоднего. Из-за санкций Сеула ввести автомобили с моторами объемом более 2 литров напрямую запрещено. Поэтому существует два разных потока. Напрямую к нам едут экономичные седаны и хэтчбеки. В лидерах заказов Hyundai Sonata, Kia K5, Kia Seltos и Hyundai Kona. А вот крупные кроссоверы, вроде Hyundai Palisade или минивэна Kia Carnival, приходится доставлять обходными путями. Чтобы оценить масштаб нашего рынка, достаточно взглянуть на мировых лидеров, где Россия занимает и 16-е место. В тройку главных покупателей корейских машин входят США, Канада и Австралия. Для сравнения, Соединенные Штаты забирают у Кореи около 120 тысяч автомобилей ежемесячно. Тем не менее, корейский дефицит на наших дорогах пока откладывается.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 22 июля – день отельного лебедя. Птицы, скрученные из полотенца, символа заботы и уюта. Традиция зародилась в 80-е годы прошлого века не в гостиницах, а на круизных лайнерах. Горничные старались порадовать пассажиров и стали складывать из полотенец животных – слонов, крокодилов, павлинов, лебедей. Со временем появилось и полотенечное искусство, а круизные компании стали обучать сотрудников приемам скручивания фигур и даже выпускали буклеты со схемами. Позже традиция перекочевала в отели по всему миру. Но именно лебедь стал самой любимой и узнаваемой фигуркой, а в номерах молодоженов стали создавать композиции из двух лебедей, которые будто целуются и образуют сердце. Птиц стали также украшать лепестками роз. Праздник отельного лебедя совсем молодой. Учредить его предложили в 2025 году сотрудники одного из сервисов бронирования. Дата 22 июля не случайна. Две цифры 2 визуально напоминают двух лебедей, а июль – разгар сезона отпусков. В этот праздник учредители предлагают скрутить лебедя из полотенец и загадать отпуск мечты.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Итальянские ученые изучили феномен долгожителей Сардинии, которые сохраняют ясность ума и в 90, и в 100 лет. Исследование университета Кальери коснулось восточной части острова, где доля столетних жителей в 5 раз выше, чем в среднем по Европе. Интересно, что во всем мире вековой рубеж чаще перешагивают женщины. Однако на Сардинии мужчин и женщин среди долгожителей примерно поровну. Как оказалось, секрет их суперстарения кроется не в генетике, а в психологических особенностях и привычках. Старейшины острова отличаются высоким уровнем любопытства, открыты новым идеям и легко понимают и выражают свои эмоции. В среднем они тратят больше 11 часов в неделю на интеллектуальные и физические хобби. Это вдвое больше, чем их сверстники из других регионов. Причем они выбирают только те занятия, которые приносят им удовольствие. Пожилые люди активно занимаются садоводством, много гуляют пешком и регулярно посещают местные общинные центры, чтобы пообщаться. Они сохраняют прочные социальные связи, чувствуют свою значимость для общества и эффективно справляются со стрессом. Данные подтверждают: активность, вовлеченность и гибкость мышления – главные факторы сохранения ментального здоровья в старшем возрасте.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Подушки безопасности могут раскрываться еще быстрее. Tesla нашла способ ускорить пассивную защиту. Сейчас обычные датчики удара ждут физического контакта и только потом дают команду активировать систему. Но бортовые камеры Tesla Vision видят угрозу заранее. Система успевает определить тип и тяжесть столкновения еще до того, как машина соприкоснется с препятствием. Это дает выигрыш в 70 миллисекунд. Время критически важно, ведь подушкам тоже нужны доли секунды, чтобы полностью наполниться газом. Также электроника успевает заранее натянуть ремни безопасности. При этом одних камер для раскрытия подушек недостаточно. Окончательное решение все равно принимают датчики удара. Для тех, кто никогда не ездил в тестах, скажу: в них установлено по 7-8 камер. Они обеспечивают круговой обзор на 360 градусов и непрерывную работу искусственного интеллекта. Tesla отказалась от классических парктроников и радаров. И именно массив камер отвечает практически за все: парковку, автопилот, а после обновления системы и за подушки безопасности.

0: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Роза считается одним из первых культивируемых растений в мире. Археологи находят ее изображения на монетах и фресках, датируемых 4-м тысячелетием до нашей эры. Сегодня розы. Роза – это собирательное название всех растений рода шиповник. На сегодняшний день выведено более 30 тысяч сортов и гибридов роз, и этот список ежегодно пополняется. Впервые розы стали разводить ради их красоты в Персии, в Иране. У поэтов Персия называлась Гюлистан, страна роз. Садовые розы оттуда попали сначала в Древнюю Грецию, а затем в Рим. В Древнем Риме роза стала символом строгой конфиденциальности. Выражение «супроза диктум», сказанное под розой, означало, что разговор должен остаться в абсолютной тайне. Если на потолке пиршественного зала висела роза, гости не имели права разглашать разговоры на перу под страхом смерти или позора. В трудах Шекспира о розе упоминается более 50 раз. В честь самого Шекспира назван один из сортов роз с необычной сердцевиной. Сорт розы Джульетта вошел в историю как роза за 3 миллиона фунтов стерлингов. Именно столько денег и 15 лет труда ушло на создание этого уникального цветка с необычным абрикосовым оттенком и формой пиона. Сегодня этот сорт считается эталоном свадебной флористики премиум-класса. Натуральное розовое масло – одна из самых дорогих жидкостей в мире. Чтобы получить 1 литр розового масла, требуется 3 тонны лепестков. Если скрестить две ароматные розы, то полученный гибрид будет либо вообще без запаха, либо с очень слабым ароматом. Розы стали первыми растениями в мире, на которые начали оформлять юридические патенты. Сегодня незаконное размножение и продажа черенков лицензированного сорта розы приравнивается к уголовному пиратству и карается огромными штрафами. Черные розы существуют. В турецкой деревне Хелфити растут угольно-черные розы, и это не химия. Местные грунтовые воды, которые питаются от реки Евфрат, имеют специфический pH и высокую концентрацию антоцианов. И что на первом месте? У роз нет шипов. С точки зрения ботаники, то, что мы называем шипами розы, на самом деле является шипиками, выростами эпидермиса, которые легко отломить пальцами, не повредив кору. Настоящие шипы – это видоизмененные ветви. Такие шипы есть, например, у боярышника.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 22 июля 1795 года в Москве в имении графа Николая Шереметьева открылся театр-дворец Останкино. В труппе насчитывалось почти 200 крепостных артистов, в репертуаре значились больше сотни спектаклей, а примадонной оперы была знаменитая крепостная Прасковья Жемчугова, возлюбленная графа, а позднее его официальная жена и мать его сына. Именно для Прасковьи Шереметьев построил театр-дворец. Правда, она блистала в нем недолго. Подкосил туберкулез, и уже через 2 года после открытия актриса сцену оставила. Кстати, именно Прасковья вдохновила своего мужа графа открыть еще и клинику для бедных, ныне НИИ Склифосовского. В начале 19 века, после смерти графа, театр-дворец Останкино постепенно перестал давать спектакли. В наши дни это музей, один из немногих сохранившихся деревянных дворцов 18 века. Он единственный со сценой из своей эпохи, зрительным залом, гримерными и механизмами машинного отделения. С 2022-го большая часть музея на реставрации до 2028-го. Доступен только флигель с египетским павильоном и галереями.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Мы много раз читали новости о том, что кофе снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и даже некоторых видов рака. Теперь этот список пополнился новыми данными. Масштабное исследование ученых из медицинского центра Сидар-Синай показало, что главным бенефициаром употребления кофе может быть наша печень. Медики проанализировали базу данных более 500 000 человек, за здоровьем которых наблюдали несколько десятилетий. Результаты следующие. У тех, кто регулярно пьет кофе, риск развития цирроза ниже на 32%, а вероятность возникновения рака печени уменьшается на 47%. Связь подтвердили и анализы крови. У любителей кофе зафиксирован повышенный уровень белков, отвечающих за здоровую функцию печени. Что важно, защитный эффект обнаружили и у тех, кто выбирает напиток без кофеина. Похоже, дело в растительных антиоксидантах, флавоноидах и фенолах, которые содержатся в зернах. При этом авторы работы напоминают, кофе не заменит базовую заботу о здоровье. Контроль веса, сахара, холестерина, давление, отказ от вредных привычек и физическая активность остаются главными правилами профилактики.
5: Здравствуйте. В ближайшие несколько суток в Свердловской области продолжится формирование пиков дождевого паводка на реках юго-запада региона. Начнет формироваться высший уровень воды в реке Туре в районе Туринска, сообщили в региональном МЧС. Увеличение зон затопления ожидается в Байкаловском, Верхневинском, также Сысерцком, Тавдинском, Туринском и Слободо-Туринском районах. Ситуация с паводком улучшится в Артемовском, Верхнепышминском, Гаринском, Ирбитском, Камышловском и ряде других районов, сообщили в МЧС. Свердловчане начали массово оформлять льготную ипотеку. Спрос на такие займы за месяц увеличился почти на 75% в сравнении с уровнем прошлого года. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро. Согласно данным, объем займов с господдержкой в регионе составляет почти 10 миллиардов рублей. При этом средний размер кредита составил без малого 5,5 миллионов. После ударов по складам Wildberries мошенники ловят уральцев на доставку. О новой преступной схеме сообщили в управлении МВД по Челябинской области. Аферисты сообщают жертве, что на ее имя якобы оформлена доставка, но из-за сбоев все заказы перенаправляются и переупаковываются в логистической компании, в связи с чем требуется уточнить удобный адрес пункта выдачи. Убедив жертву в реальности существующей отправки, под предлогом уточнения способа выдачи и подтверждения личности, мошенники требуют продиктовать паспортные данные либо код из СМС. В полиции подчеркивают, что настоящие службы доставки и маркетплейсы никогда не запрашивают по телефону подобную информацию, сообщает Уралинформбюро. Снизился оптимизм россиян по поводу путешествий по России. За два года заметно сократилось число тех, кто верит в развитие внутреннего туризма. По данным опроса Фонда «Общественное мнение», число респондентов, верящих в комфортное путешествие по стране, снизилось с 54% до 37%. И одновременно выросла доля ожидающих ухудшения ситуации с 5% до 12%. Еще 22% считают, что в ближайшие годы в сфере внутреннего туризма ничего не изменится. В ходе опроса респондентам также предложили назвать места в России, которые они хотели бы посетить. Лидером рейтинга стал Байкал, его отметили 33%, на втором месте Петербург 27%, на третьем Алтай 25%, сообщает агентство ЯН. Известная итальянская актриса Орнелла Мути и ее дочь, певица Найки Ривелли, намерены получить российское гражданство. Об этом Ривелли сообщила РИА Новости. «У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своей семьи и друзей», цитирует итальянку агентство. По словам певицы, вместе с матерью они задумываются о покупке дома в Москве или Санкт-Петербурге. Доллар на четверг 78,48, евро 89,60.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Несмотря на ограничения, россияне продолжают покупать корейские машины. Свежая статистика таможенной службы Южной Кореи преподнесла сюрприз. За июнь в нашу страну было отгружено легковых автомобилей на сумму в 61 миллион долларов. Это около 2500 машин. Поток стал максимальным с прошлой осени. Но до прежнего изобилия далеко. Общий объем поставок на четверть ниже прошлогоднего. Из-за санкций Сеула ввести автомобили с моторами объемом более 2 литров напрямую запрещено. Поэтому существует два разных потока. Напрямую к нам едут экономичные седаны и хэтчбеки. В лидерах заказов Hyundai Sonata, Kia K5, Kia Seltos и Hyundai Kona. А вот крупные кроссоверы, вроде Hyundai Palisade или минивэна Kia Carnival, приходится доставлять обходными путями. Чтобы оценить масштаб нашего рынка, достаточно взглянуть на мировых лидеров, где Россия занимает и 16-е место. В тройку главных покупателей корейских машин входят США, Канада и Австралия. Для сравнения, Соединенные Штаты забирают у Кореи около 120 тысяч автомобилей ежемесячно. Тем не менее, корейский дефицит на наших дорогах пока откладывается.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 22 июля – день отельного лебедя. Птицы, скрученные из полотенца, символа заботы и уюта. Традиция зародилась в 80-е годы прошлого века не в гостиницах, а на круизных лайнерах. Горничные старались порадовать пассажиров и стали складывать из полотенец животных – слонов, крокодилов, павлинов, лебедей. Со временем появилось и полотенечное искусство, а круизные компании стали обучать сотрудников приемам скручивания фигур и даже выпускали буклеты со схемами. Позже традиция перекочевала в отели по всему миру. Но именно лебедь стал самой любимой и узнаваемой фигуркой, а в номерах молодоженов стали создавать композиции из двух лебедей, которые будто целуются и образуют сердце. Птиц стали также украшать лепестками роз. Праздник отельного лебедя совсем молодой. Учредить его предложили в 2025 году сотрудники одного из сервисов бронирования. Дата 22 июля не случайна. Две цифры 2 визуально напоминают двух лебедей, а июль – разгар сезона отпусков. В этот праздник учредители предлагают скрутить лебедя из полотенец и загадать отпуск мечты.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Итальянские ученые изучили феномен долгожителей Сардинии, которые сохраняют ясность ума и в 90, и в 100 лет. Исследование университета Кальери коснулось восточной части острова, где доля столетних жителей в 5 раз выше, чем в среднем по Европе. Интересно, что во всем мире вековой рубеж чаще перешагивают женщины. Однако на Сардинии мужчин и женщин среди долгожителей примерно поровну. Как оказалось, секрет их суперстарения кроется не в генетике, а в психологических особенностях и привычках. Старейшины острова отличаются высоким уровнем любопытства, открыты новым идеям и легко понимают и выражают свои эмоции. В среднем они тратят больше 11 часов в неделю на интеллектуальные и физические хобби. Это вдвое больше, чем их сверстники из других регионов. Причем они выбирают только те занятия, которые приносят им удовольствие. Пожилые люди активно занимаются садоводством, много гуляют пешком и регулярно посещают местные общинные центры, чтобы пообщаться. Они сохраняют прочные социальные связи, чувствуют свою значимость для общества и эффективно справляются со стрессом. Данные подтверждают: активность, вовлеченность и гибкость мышления – главные факторы сохранения ментального здоровья в старшем возрасте.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Подушки безопасности могут раскрываться еще быстрее. Tesla нашла способ ускорить пассивную защиту. Сейчас обычные датчики удара ждут физического контакта и только потом дают команду активировать систему. Но бортовые камеры Tesla Vision видят угрозу заранее. Система успевает определить тип и тяжесть столкновения еще до того, как машина соприкоснется с препятствием. Это дает выигрыш в 70 миллисекунд. Время критически важно, ведь подушкам тоже нужны доли секунды, чтобы полностью наполниться газом. Также электроника успевает заранее натянуть ремни безопасности. При этом одних камер для раскрытия подушек недостаточно. Окончательное решение все равно принимают датчики удара. Для тех, кто никогда не ездил в тестах, скажу: в них установлено по 7-8 камер. Они обеспечивают круговой обзор на 360 градусов и непрерывную работу искусственного интеллекта. Tesla отказалась от классических парктроников и радаров. И именно массив камер отвечает практически за все: парковку, автопилот, а после обновления системы и за подушки безопасности.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Роза считается одним из первых культивируемых растений в мире. Археологи находят ее изображения на монетах и фресках, датируемых 4000-летием до нашей эры. Сегодня розы. Роза – это собирательное название всех растений рода шиповник. На сегодняшний день выведено более 30 тысяч сортов и гибридов роз, и этот список ежегодно пополняется. Впервые розы стали разводить ради их красоты в Персии, в Иране. У поэтов Персия называлась Гюлистан, страна роз. Садовые розы оттуда попали сначала в Древнюю Грецию, а затем в Рим. В Древнем Риме роза стала символом строгой конфиденциальности. Выражение «супроза диктум», сказанное под розой, означало, что разговор должен остаться в абсолютной тайне. Если на потолке пиршественного зала висела роза, гости не имели права разглашать разговоры на перу под страхом смерти или позора. В трудах Шекспира о розе упоминается более 50 раз. В честь самого Шекспира назван один из сортов роз с необычной сердцевиной. Сорт розы Джульетта вошел в историю как роза за 3 миллиона фунтов стерлингов. Именно столько денег и 15 лет труда ушло на создание этого уникального цветка с необычным абрикосовым оттенком и формой пиона. Сегодня этот сорт считается эталоном свадебной флористики премиум-класса. Натуральное розовое масло – одна из самых дорогих жидкостей в мире. Чтобы получить 1 литр розового масла, требуется 3 тонны лепестков. Если скрестить две ароматные розы, то полученный гибрид будет либо вообще без запаха, либо с очень слабым ароматом. Розы стали первыми растениями в мире, на которые начали оформлять юридические патенты. Сегодня незаконное размножение и продажа черенков лицензированного сорта розы приравнивается к уголовному пиратству и карается огромными штрафами. Черные розы существуют. В турецкой деревне Хелфити растут угольно-черные розы, и это не химия. Местные грунтовые воды, которые питаются от реки Евфрат, имеют специфический pH и высокую концентрацию антоцианов. И что на первом месте? У роз нет шипов. С точки зрения ботаники, то, что мы называем шипами розы, на самом деле является шипиками, выростами эпидермиса, которые легко отломить пальцами, не повредив кору. Настоящие шипы – это видоизмененные ветви. Такие шипы есть, например, у боярышника.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: 22 июля 1795 года в Москве в имении графа Николая Шереметьева открылся театр-дворец Останкино. В труппе насчитывалось почти 200 крепостных артистов, в репертуаре значились больше сотни спектаклей, а примадонной оперы была знаменитая крепостная Прасковья Жемчугова, возлюбленная графа, а позднее его официальная жена и мать его сына. Именно для Прасковьи Шереметьев построил театр-дворец. Правда, она блистала в нем недолго. Подкосил туберкулез, и уже через 2 года после открытия актриса сцену оставила. Кстати, именно Прасковья вдохновила своего мужа графа открыть еще и клинику для бедных, ныне НИИ Склифосовского. В начале 19 века, после смерти графа, театр-дворец Останкино постепенно перестал давать спектакли. В наши дни это музей, один из немногих сохранившихся деревянных дворцов 18 века. Он единственный со сценой своей эпохи, зрительным залом, гримерными и механизмами машинного отделения. С 2022-го большая часть музея на реставрации до 2028-го. Доступен только флигель с египетским павильоном и галереями.
2: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Мы много раз читали новости о том, что кофе снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и даже некоторых видов рака. Теперь этот список пополнился новыми данными. Масштабное исследование ученых из медицинского центра Сидар-Синай показало, что главным бенефициаром употребления кофе может быть наша печень. Медики проанализировали базу данных более 500 000 человек, за здоровьем которых наблюдали несколько десятилетий. Результаты следующие. У тех, кто регулярно пьет кофе, риск развития цирроза ниже на 32%, а вероятность возникновения рака печени уменьшается на 47%. Связь подтвердили и анализы крови. У любителей кофе зафиксирован повышенный уровень белков, отвечающих за здоровую функцию печени. Что важно, защитный эффект обнаружили и у тех, кто выбирает напиток без кофеина. Похоже, дело в растительных антиоксидантах, флавоноидах и фенолах, которые содержатся в зернах. При этом авторы работы напоминают, кофе не заменит базовую заботу о здоровье. Контроль веса, сахара, холестерина, давление, отказ от вредных привычек и физическая активность остаются главными правилами профилактики.
6: Здравствуйте. В ближайшие несколько суток в Свердловской области продолжится формирование пиков дождевого паводка на реках юго-запада региона. Начнет формироваться высший уровень воды в реке Туре в районе Туринска, сообщили в региональном МЧС. Увеличение зон затопления ожидается в Байкаловском, Верхневинском, также Сысертском, Тавдинском, Туринском и Слободо-Туринском районах. Ситуация с паводком улучшится в Артемовском, Верхнепышминском, Гаринском, Ирбитском, Камышловском и ряде других районов, сообщили в МЧС. Свердловчане начали массово оформлять льготную ипотеку. Спрос на такие займы за месяц увеличился почти на 75% в сравнении с уровнем прошлого года. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро. Согласно данным, объем займов с господдержкой в регионе составляет почти 10 миллиардов рублей. При этом средний размер кредита составил без малого 5,5 миллионов. После ударов по складам Wildberries мошенники ловят уральцев на доставку. О новой преступной схеме сообщили в управлении МВД по Челябинской области. Аферисты сообщают жертве, что на ее имя якобы оформлена доставка, но из-за сбоев все заказы перенаправляются и переупаковываются в логистической компании, в связи с чем требуется уточнить удобный адрес пункта выдачи. Убедив жертву в реальности существующей отправки, под предлогом уточнения способа выдачи и подтверждения личности, мошенники требуют продиктовать паспортные данные либо код из СМС. В полиции подчеркивают, что настоящие службы доставки и маркетплейсы никогда не запрашивают по телефону подобную информацию, сообщает Уралинформбюро. Снизился оптимизм россиян по поводу путешествий по России. За два года заметно сократилось число тех, кто верит в развитие внутреннего туризма. По данным опроса фонда «Общественное мнение», число респондентов, верящих в комфортное путешествие по стране, снизилось с 54% до 37%. И одновременно выросла доля ожидающих ухудшения ситуации с 5% до 12%. Еще 22% считают, что в ближайшие годы в сфере внутреннего туризма ничего не изменится. В ходе опроса респондентам также предложили назвать места в России, которые они хотели бы посетить. Лидером рейтинга стал Байкал, его отметили 33%, на втором месте Петербург 27%, на третьем Алтай 25%, сообщает агентство ИАН. Известная итальянская актриса Орнелла Мути и ее дочь, певица Найки Ривелли, намерены получить российское гражданство. Об этом Ривелли сообщила РИА Новости. «У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своей семьи и друзей», цитирует итальянку агентство. По словам певицы, вместе с матерью они задумываются о покупке дома в Москве или Санкт-Петербурге. Доллар на четверг 78,48, евро 89,60.
1: Для слушателей старше 12 лет.
7: Минута драйва.
8: Несмотря на ограничения, россияне продолжают покупать корейские машины. Свежая статистика таможенной службы Южной Кореи преподнесла сюрприз. За июнь в нашу страну было отгружено легковых автомобилей на сумму в 61 миллион долларов. Это около 2500 машин. Поток стал максимальным с прошлой осени. Но до прежнего изобилия далеко. Общий объем поставок на четверть ниже прошлогоднего. Из-за санкций Сеула ввести автомобили с моторами объемом более 2 литров напрямую запрещено. Поэтому существует два разных потока. Напрямую к нам едут экономичные седаны и хэтчбеки. В лидерах заказов Hyundai Sonata, Kia K5, Kia Seltos и Hyundai Kona. А вот крупные кроссоверы, вроде Hyundai Palisade или минивэна Kia Carnival, приходится доставлять обходными путями. Чтобы оценить масштаб нашего рынка, достаточно взглянуть на мировых лидеров, где Россия занимает и 16-е место. В тройку главных покупателей корейских машин входят США, Канада и Австралия. Для сравнения, Соединенные Штаты забирают у Кореи около 120 тысяч автомобилей ежемесячно. Тем не менее, корейский дефицит на наших дорогах пока откладывается.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
5: 22 июля – день отельного лебедя. Птицы скручены из полотенца, символа заботы и уюта. Традиция зародилась в 80-е годы прошлого века не в гостиницах, а на круизных лайнерах. Горничные старались порадовать пассажиров и стали складывать из полотенец животных – слонов, крокодилов, павлинов, лебедей. Со временем появилось и полотенечное искусство, а круизные компании стали обучать сотрудников приемам скручивания фигур и даже выпускали буклеты со схемами. Позже традиция перекочевала в отели по всему миру, но именно лебедь стал самой любимой и узнаваемой фигуркой, а в номерах молодоженов стали создавать композиции из двух лебедей, которые будто целуются и образуют сердце. Птиц стали также украшать лепестками роз. Праздник отельного лебедя совсем молодой. Учредить его предложили в 2025 году сотрудники одного из сервисов бронирования. Дата 22 июля не случайна. Две цифры 2 визуально напоминают двух лебедей, а июль – разгар сезона отпусков. В этот праздник учредители предлагают скрутить лебедя из полотенец и загадать отпуск мечты.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Итальянские ученые изучили феномен долгожителей Сардинии, которые сохраняют ясность ума и в 90, и в 100 лет. Исследование университета Кальери коснулось восточной части острова, где доля столетних жителей в 5 раз выше, чем в среднем по Европе. Интересно, что во всем мире вековой рубеж чаще перешагивают женщины. Однако на Сардинии мужчин и женщин среди долгожителей примерно поровну. Как оказалось, секрет их суперстарения кроется не в генетике, а в психологических особенностях и привычках. Старейшины острова отличаются высоким уровнем любопытства, открыты новым идеям и легко понимают и выражают свои эмоции. В среднем они тратят больше 11 часов в неделю на интеллектуальные и физические хобби. Это вдвое больше, чем их сверстники из других регионов. Причем они выбирают только те занятия, которые приносят им удовольствие. Пожилые люди активно занимаются садоводством, много гуляют пешком и регулярно посещают местные общинные центры, чтобы пообщаться. Они сохраняют прочные социальные связи, чувствуют свою значимость для общества и эффективно справляются со стрессом. Данные подтверждают: активность, вовлеченность и гибкость мышления – главные факторы сохранения ментального здоровья в старшем возрасте.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Подушки безопасности могут раскрываться еще быстрее. Tesla нашла способ ускорить пассивную защиту. Сейчас обычные датчики удара ждут физического контакта и только потом дают команду активировать систему. Но бортовые камеры Tesla Vision видят угрозу заранее. Система успевает определить тип и тяжесть столкновения еще до того, как машина соприкоснется с препятствием. Это дает выигрыш в 70 миллисекунд. Время критически важно, ведь подушкам тоже нужны доли секунды, чтобы полностью наполниться газом. Также электроника успевает заранее натянуть ремни безопасности. При этом одних камер для раскрытия подушек недостаточно. Окончательное решение все равно принимают датчики удара. Для тех, кто никогда не ездил в тестах, скажу: в них установлено по 7-8 камер. Они обеспечивают круговой обзор на 360 градусов и непрерывную работу искусственного интеллекта. Tesla отказалась от классических парктроников и радаров. И именно массив камер отвечает практически за все: парковку, автопилот, а после обновления системы и за подушки безопасности.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Роза считается одним из первых культивируемых растений в мире. Археологи находят ее изображения на монетах и фресках, датируемых 4000-летием до нашей эры. Сегодня розы. Роза – это собирательное название всех растений рода шиповник. На сегодняшний день выведено более 30 тысяч сортов и гибридов роз, и этот список ежегодно пополняется. Впервые розы стали разводить ради их красоты в Персии, в Иране. У поэтов Персия называлась Гюлистан, страна роз. Садовые розы оттуда попали сначала в Древнюю Грецию, а затем в Рим. В Древнем Риме роза стала символом строгой конфиденциальности. Выражение «супроза диктум», сказанное под розой, означало, что разговор должен остаться в абсолютной тайне. Если на потолке пиршественного зала висела роза, гости не имели права разглашать разговор на перу под страхом смерти или позора. В трудах Шекспира о розе упоминается более 50 раз. В честь самого Шекспира назван один из сортов роз с необычной сердцевиной. Сорт розы Джульетта вошел в историю как роза за 3 миллиона фунтов стерлингов. Именно столько денег и 15 лет труда ушло на создание этого уникального цветка с необычным абрикосовым оттенком и формой пиона. Сегодня этот сорт считается эталоном свадебной флористики премиум-класса. Натуральное розовое масло – одна из самых дорогих жидкостей в мире. Чтобы получить 1 литр розового масла, требуется 3 тонны лепестков. Если скрестить две ароматные розы, то полученный гибрид будет либо вообще без запаха, либо с очень слабым ароматом. Розы стали первыми растениями в мире, на которые начали оформлять юридические патенты. Сегодня незаконное размножение и продажа черенков лицензированного сорта розы приравнивается к уголовному пиратству и карается огромными штрафами. Черные розы существуют. В турецкой деревне Хелфити растут угольно-черные розы, и это не химия. Местные грунтовые воды, которые питаются от реки Евфрат, имеют специфический pH и высокую концентрацию антоцианов. И что на первом месте? У роз нет шипов. С точки зрения ботаники, то, что мы называем шипами розы, на самом деле является шипиками, выростами эпидермиса, которые легко отломить пальцами, не повредив кору. Настоящие шипы – это видоизмененные ветви. Такие шипы есть, например, у боярышника.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 22 июля 1795 года в Москве в имении графа Николая Шереметьева открылся театр-дворец Останкино. В труппе насчитывалось почти 200 крепостных артистов, в репертуаре значились больше сотни спектаклей, а примадонной оперы была знаменитая крепостная Прасковья Жемчугова, возлюбленная графа, а позднее его официальная жена и мать его сына. Именно для Прасковьи Шереметьев построил театр-дворец. Правда, она блистала в нем недолго. Подкосил туберкулез, и уже через 2 года после открытия актриса сцену оставила. Кстати, именно Прасковья вдохновила своего мужа графа открыть еще и клинику для бедных, ныне НИИ Склифосовского. В начале 19 века, после смерти графа, театр-дворец Останкино постепенно перестал давать спектакли. В наши дни это музей, один из немногих сохранившихся деревянных дворцов 18 века. Он единственный со сценой из своей эпохи, зрительным залом, гримерными и механизмами машинного отделения. С 2022-го большая часть музея на реставрации до 2028-го. Доступен только флигель с египетским павильоном и галереями.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Мы много раз читали новости о том, что кофе снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и даже некоторых видов рака. Теперь этот список пополнился новыми данными. Масштабное исследование ученых из медицинского центра Сидар-Синай показало, что главным бенефициаром употребления кофе может быть наша печень. Медики проанализировали базу данных более 500 000 человек, за здоровьем которых наблюдали несколько десятилетий. Результаты следующие. У тех, тех, кто регулярно пьет кофе, риск развития цирроза ниже на 32%, а вероятность возникновения рака печени уменьшается на 47%. Связь подтвердили и анализы крови. У любителей кофе зафиксирован повышенный уровень белков, отвечающих за здоровую функцию печени. Что важно, защитный эффект обнаружили и у тех, кто выбирает напиток без кофеина. Похоже, дело в растительных антиоксидантах, флавоноидах и фенолах, которые содержатся в зернах. При этом авторы работы напоминают, кофе не заменит базовую заботу о здоровье. Контроль веса, сахара, холестерина, давление, отказ от вредных привычек и физическая активность остаются главными правилами профилактики.
5: Здравствуйте. В ближайшие несколько суток в Свердловской области продолжится формирование пиков дождевого паводка на реках юго-запада региона. Начнет формироваться высший уровень воды в реке Туре в районе Туринска, сообщили в региональном МЧС. Увеличение зон затопления ожидается в Байкаловском, Верхневинском, также Сысерцком, Тавдинском, Туринском и Слободо-Туринском районах. Ситуация с паводком улучшится в Артемовском, Верхнепышминском, Гаринском, Ирбитском, Камышловском и ряде других районов, сообщили в МЧС. Свердловчане начали массово оформлять льготную ипотеку. Спрос на такие займы за месяц увеличился почти на 75% в сравнении с уровнем прошлого года. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро. Согласно данным, объем займов с господдержкой в регионе составляет почти 10 миллиардов рублей. При этом средний размер кредита составил без малого 5,5 миллионов. После ударов по складам Wildberries мошенники ловят уральцев на доставку. О новой преступной схеме сообщили в управлении МВД по Челябинской области. Аферисты сообщают жертве, что на ее имя якобы оформлена доставка. Но из-за сбоев все заказы перенаправляются и переупаковываются в логистической компании, в связи с чем требуется уточнить удобный адрес пункта выдачи. Убедив жертву в реальности существующей отправки, под предлогом уточнения способа выдачи и подтверждения личности, мошенники требуют продиктовать паспортные данные либо код из СМС. В полиции подчеркивают, что настоящие службы доставки и маркетплейсы никогда не запрашивают по телефону подобную информацию, сообщает Уралинформбюро. Снизился оптимизм россиян по поводу путешествий по России. За два года заметно сократилось число тех, кто верит в развитие внутреннего туризма. По данным опроса Фонда «Общественное мнение», число респондентов, верящих в комфортное путешествие по стране, снизилось с 54% до 37%. И одновременно выросла доля ожидающих ухудшения ситуации с 5% до 12%. Еще 22% считают, что в ближайшие годы в сфере внутреннего туризма ничего не изменится. В ходе опроса респондентам также предложили назвать места в России, которые они хотели бы посетить. Лидером рейтинга стал Байкал, его отметили 33%, на втором месте Петербург 27%, на третьем Алтай 25%, сообщает агентство ИАН. Известная итальянская актриса Арнелла Мути и ее дочь, певица Найки Ривелли, намерены получить российское гражданство. Об этом Ривелли сообщила РИА Новости. «У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своей семьи и друзей», цитирует итальянку агентство. По словам певицы, вместе с матерью они задумываются о покупке дома в Москве или Санкт-Петербурге. Доллар на четверг 78,48, евро 89,60.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Несмотря на ограничения, россияне продолжают покупать корейские машины. Свежая статистика таможенной службы Южной Кореи преподнесла сюрприз. За июнь в нашу страну было отгружено легковых автомобилей на сумму в 61 миллион долларов. Это около 2500 машин. Поток стал максимальным с прошлой осени. Но до прежнего изобилия далеко. Общий объем поставок на четверть ниже прошлогоднего. Из-за санкций Сеула ввести автомобили с моторами объемом более 2 литров напрямую запрещено. Поэтому существует два разных потока. Напрямую к нам едут экономичные седаны и хэтчбеки. В лидерах заказов Hyundai Sonata, Kia K5, Kia Seltos и Hyundai Kona. А вот крупные кроссоверы, вроде Hyundai Palisade или минивэна Kia Carnival, приходится доставлять обходными путями. Чтобы оценить масштаб нашего рынка, достаточно взглянуть на мировых лидеров, где Россия занимает и 16-е место. В тройку главных покупателей корейских машин входят США, Канада и Австралия. Для сравнения, Соединенные Штаты забирают у Кореи около 120 тысяч автомобилей ежемесячно. Тем не менее, корейский дефицит на наших дорогах пока откладывается.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 22 июля – день отельного лебедя. Птицы, скрученные из полотенца, символа заботы и уюта. Традиция зародилась в 80-е годы прошлого века не в гостиницах, а на круизных лайнерах. Горничные старались порадовать пассажиров и стали складывать из полотенец животных – слонов, крокодилов, павлинов, лебедей. Со временем появилось и полотенечное искусство, а круизные компании стали обучать сотрудников приемам скручивания фигур и даже выпускали буклеты со схемами. Позже традиция перекочевала в отели по всему миру. Но именно лебедь стал самой любимой и узнаваемой фигуркой, а в номерах молодоженов стали создавать композиции из двух лебедей, которые будто целуются и образуют сердце. Птиц стали также украшать лепестками роз. Праздник отельного лебедя совсем молодой. Учредить его предложили в 2025 году сотрудники одного из сервисов бронирования. Дата 22 июля не случайна. Две цифры 2 визуально напоминают двух лебедей, а июль – разгар сезона отпусков. В этот праздник учредители предлагают скрутить лебедя из полотенец и загадать отпуск мечты.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Итальянские ученые изучили феномен долгожителей Сардинии, которые сохраняют ясность ума и в 90, и в 100 лет. Исследование университета Кальери коснулось в восточной части острова, где доля столетних жителей в 5 раз выше, чем в среднем по Европе. Интересно, что во всем мире вековой рубеж чаще перешагивают женщины. Однако на Сардинии мужчин и женщин среди долгожителей примерно поровну. Как оказалось, секрет их суперстарения кроется не в генетике, а в психологических особенностях и привычках. Старейшины острова отличаются высоким уровнем любопытства, открыты новым идеям и легко понимают и выражают свои эмоции. В среднем они тратят больше 11 часов в неделю на интеллектуальные и физические хобби. Это вдвое больше, чем их сверстники из других регионов. Причем они выбирают только те занятия, которые приносят им удовольствие. Пожилые люди активно занимаются садоводством, много гуляют пешком и регулярно посещают местные общинные центры, чтобы пообщаться. Они сохраняют прочные социальные связи, чувствуют свою значимость для общества и эффективно справляются со стрессом. Данные подтверждают: активность, вовлеченность и гибкость мышления – главные факторы сохранения ментального здоровья в старшем возрасте.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Подушки безопасности могут раскрываться еще быстрее. Tesla нашла способ ускорить пассивную защиту. Сейчас обычные датчики удара ждут физического контакта и только потом дают команду активировать систему. Но бортовые камеры Tesla Vision видят угрозу заранее. Система успевает определить тип и тяжесть столкновения еще до того, как машина соприкоснется с препятствием. Это дает выигрыш в 70 миллисекунд. Время критически важно, ведь подушкам тоже нужны доли секунды, чтобы полностью наполниться газом. Также электроника успевает заранее натянуть ремни безопасности. При этом одних камер для раскрытия подушек недостаточно. Окончательное решение все равно принимают датчики удара. Для тех, кто никогда не ездил в тестах, скажу: в них установлено по 7-8 камер. Они обеспечивают круговой обзор на 360 градусов и непрерывную работу искусственного интеллекта. Tesla отказалась от классических парктроников и радаров. И именно массив камер отвечает практически за все: парковку, автопилот, а после обновления системы и за подушки безопасности.